Милая, ты душа моя, ты моя мелодия, ты моя гармония. Ну, прекрасный, мне кажется, подход. Трефер Дэвид демонстрирует, что называется. Берем пример. 3:20 в Москве, дальше на Трефер Фэнси, Нина Бродская и Кэнди Далфер через пару минут. Меня зовут Илья Глебов, здравствуйте.

Fancy. Если вдруг как-то вам кажется, что никакого пламени любви нету, вы просто его не замечаете. Потому что раз Fancy сказал, что это самое пламя есть, значит, оно где-то рядышком. Надо рассмотреть. 3.34 в столице, дальше на Ретро FM. Роберт Майлз, Ник Кершоу и группа «Комбинация». Буквально через 3 минуты.

1.1, это получается 2, да, в 4.00 по Москве, это получается утренний экспресс на Ретро-ФМ. Так что готовимся и скоро помчим. Сейчас 3.50 примерно в Москве. Прямо через пару минут Владимир Высоцкий.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23.00 в столице. Мы начинаем движение вперед исключительно.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: перед этим нужно вот прямо сейчас запомнить. 4.05 в столице, 4.06 в столице. И утренний экспресс на Ретро FM, и гороскоп. Сейчас посмотрим, что будет у нас.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 2 октября, пятница. Сегодня разумнее довести до конца то, что уже начато, а новое отложить. Овны, сегодня есть риск наговорить лишнего на эмоциях. Сначала подумайте, сделайте паузу, а только потом отвечайте. Тельцы, вы можете столкнуться с неожиданной медлительностью. Несмотря на все старания, дела останутся на месте. Близнецы, ваши эмоции сегодня могут проявляться в самых неожиданных формах, поэтому важно сохранять спокойствие. Раки, не нагружайте себя сильно. Ваша задача на сегодня – больше наблюдать и делать выводы. Львы, будьте готовы к свежим идеям и новым направлениям, а обстоятельства потребуют от вас серьезности. Девы, ваши идеи верные, но подача рискует стать слишком жесткой для восприятия. Весы, чтение, разговоры дадут пищу для размышлений, а вот выводы лучше приберечь до более спокойного периода. Скорпионы, у вас хороший день, чтобы подумать, что поможет вам вернуть равновесие в нынешних обстоятельствах. Стрельцы, взаимодействие с людьми сегодня может быть окрашено соперничеством. Направьте энергию в конструктивное русло. Козероги, задача этого дня – работать продуктивно и при этом сохранять дипломатичность в общении с коллегами. Водолеи, среди обязательных дел этого дня стоит выкроить время на любимое занятие. Рыбы, у вас хороший день, чтобы завершить начатое. Для этого есть силы и энергия. Ну, слушайте, всем желаю силы и энергии.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: основана на реальных событиях. Deep Purple и их главный суперхит, который точно про то, что дыма без огня не бывает. А мы с вами катимся вперед на утреннем экспрессе на Ретро ФМ. Ретро ФМ и любимые песни. Меня зовут Илья Глебов. Через пару минут Бонни Тайлер, Линд Агутин. Двигаемся.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: 7:30. В столице мы сейчас посмотрим, что там в историческом смысле, в контексте происходило. Утренний экспресс на Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов. Мы двигаемся.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро FM.
0: Пятница, 2 октября 2026 на календаре, юбилей 75. Сегодня отмечает британский музыкант, певец, автор песен, актер, общественный деятель, филантроп, основатель и лидер группы Police Гордон Мэтью Томас Самнер. Известный всему миру как Стинг. Стинг – 17-кратный лауреат премии Грэмми, обладатель «Золотого глобуса», премии «Эмми», имеет звезду на Аллее славы в Голливуде, ну и круто поет, чего уж там. В этот день, в 1987 году, состоялся первый выход в эфир телепрограммы «Взгляд». Ведущими первых выпусков программы были Олег Вакуловский, Дмитрий Захаров, Владислав Листьев, Александр Любимов. Впервые на отечественном телевидении именно во «Взгляде» состоялся, ну, между прочим, первый эфир Виктора Цоя и группы «Кино». За время существования программы в кресле ведущего побывали многие ныне известные лица: Константин Эрнст, Иван Демидов, Елена Масюк и Елена Ханга. 2 октября в 1803 году Москва впервые увидела полет воздушного шара. Монгольфьер, так называли воздушный шар в честь братьев Монгольфье, впервые запустивших его, взмыв в небо, спустя час, пролетев около 30 километров, благополучно приземлился. У места приземления многочисленная публика восторженно приветствовала отважных воздухоплавателей. О, шар! Ты мир. Сегодня отмечается день профтехобразования. С 1940 года, именно в этот день, все учебные заведения начального и среднего профессионального образования стран СНГ отмечают этот праздник. Сегодня в России более 200 тысяч студентов обучаются в 2500 учреждениях начального и среднего профессионального технического образования. Всех их, а также преподавателей, мы прямо сейчас поздравляем!
1: Ежедневник
2: на Ретро FM.

Москва Кассиопея отменяется. 4:35 в столице. Мы двигаемся по нашему графику, без всяких, знаете, космических увлечений. Через пару минут у нас здесь земляне, Майкл Джексон и Blue System на Ретро-ФМ. Любимая песня на Ретро-ФМ для вас всегда, пожалуйста. И утренний экспресс на Ретро-ФМ двигается.

Земляне записали эту песню в 1980-м, но по телеку ее показали только в 1981-м. Ну а на гибкой пластиночке голубенькой в журнале «Кругозор» эта песня вышла уже в 1982-м. Собственно говоря, мы не торопимся, время идет, но мы при этом мчим на утреннем экспрессе на Ретро-ФМ 4.50 в Москве. Двигаемся!

0: Первая октябрьская пятница и утренний экспресс на Ретро ФМ. 5.00 в столице. Двигаемся.
1: Утренний экспресс на Ретро ФМ.
2: Вперед в новый день.

0: Ох, тут прямо, конечно, загрустил я вдруг неожиданно. 5:06 в столице, грустить не будем. Пятничный утренний экспресс на Ретро-ФМ двигается вперед, и у нас здесь звезды впереди.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, 2 октября, пятница. Сегодня, разумнее довести до конца то, что уже начато, а новое отложить. Овны. Сегодня есть риск наговорить лишнего на эмоциях. Сначала подумайте, сделайте паузу и только потом отвечайте. Тельцы, вы можете столкнуться с неожиданной медлительностью. Несмотря на все старания, дела останутся на месте. Ну, так бывает. Близнецы, ваши эмоции сегодня могут проявляться в самых неожиданных формах, поэтому важно сохранять спокойствие. Раки, не нагружайте себя сильно. Ваша задача на сегодня – больше наблюдать и делать выводы. Львы, будьте готовы к свежим идеям и новым направлениям, а обстоятельства потребуют от вас серьезности. Девы, ваши идеи верны, но подача рискует стать слишком жесткой для восприятия. Весы, чтение и разговоры дадут пищу для размышления, а вот выводы лучше приберечь до более спокойного периода. Скорпионы, у вас хороший день, чтобы подумать, что поможет вам вернуть равновесие в нынешних обстоятельствах. Стрельцы, взаимодействие с людьми сегодня может быть окрашено соперничеством. Направьте энергию в конструктивное русло. Козероги, задача этого дня – работать продуктивно и при этом сохранять дипломатичность в общении с коллегами. Водолеи, среди обязательных дел этого дня стоит выкроить время на любимое занятие. Рыбы, у вас хороший день, чтобы завершить начатое. Для этого есть силы и энергия тоже есть. Всем силы и энергии я желаю.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: стресс. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: Так, ну, Крис Ри посылает всю свою любовь Жозефине, дочке своей, а мы посылаем самое, что у нас есть, позитивное мне сюда, на официальный аккаунт в Максе Ретро FM, там зеленая такая галочка есть. Вы пишите мне все, что у вас случилось позитивного сегодня, или вы ожидаете позитивные какие-то сдвиги сегодня, ну или что-то такое вот вокруг такое случилось, и вы мне докладываете. Я все это зачитываю. В конце концов, в конце делов, ну, ближе к 7 утра, мы подумаем, кого из вас наградить совершенно точно пятничным позитивным тостером. Итак, пишите все самое позитивное мне в Макс. Там есть специальный пост, который называется «Позитив». Вот там есть возможность написать комментарий. И вот, собственно, я все это зачитываю. 5:19 в столице. Мы двигаемся вперед совершенно позитивно. И я ожидаю от вас позитивных новостей.

0: 5.30 в столице. Утренний экспресс на Ретро ФМ мчит на встречу пятницы. Ну и
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро ФМ.
0: Ежедневник. 2 октября 2026-го. На календаре пятница. Сегодня в России отмечается День метростроителя. Дата празднования выбрана не случайно. 95 лет назад, 2 октября 1931 года, Совнарком РСФСР принял решение о начале строительства метро в Москве. Торжественное открытие, которого состоялось через 4 года. Замечу, метро в России действует не только в Москве. Вторым на территории государства стал Ленинградский метрополитен. После были Нижегородский, Новосибирский, Самарский, Екатеринбургский, Казанский метрополитены. Сегодня в честь праздника все сотрудники российского метро получают поздравления за свой ответственный и важный труд. В этот день, в 1914 году, родился Юрий Левитан, диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР. Он был официальным диктором правительства СССР, комментировал парады, съезды народных депутатов, вел репортажи из Кремля. Юрий Левитан – человек, из уст которого несколько поколений советских граждан узнавали самые главные новости страны. День рождения сегодня отмечают британский музыкант, певец и автор песен, актер и филантроп Стинг, итальянская певица, актриса и художница Рамина Пауэр, наша любимая, актер театра и кино, телеведущий Евгений Сидихин, певица, актриса, модель, телеведущая Сати Казанова. Ежегодно 2 октября отмечается Международный день социального педагога. В этом году его празднуют уже в 16-й раз. Дату отмечают социальные педагоги всех государств, а также студенты, обучающиеся по этой специальности. За важность и нужность, друзья, я вас поздравляю. Именины сегодня празднуют Алексей, Георгий, Игорь, Константин, Мария, Николай и Федор.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

давайте не перебирать этими самыми камушками. Ну, потому что у Криса Нормана здесь какие-то проблемы с этими камушками в груди. Будем считать, что везде камушки-брульянты. 5.35 в столице, утренний экспресс на Ретро FM, пятничный, мчится навстречу новому дню. Блюсистам, Мадонна и форум через пару минут.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Так, ну 5.49 в столице и утренний позитив, и утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Пятничный утренний экспресс и пятничный тостер нас ждет в конце концов. То есть вы самые позитивные новости мне присылаете в наш официальный канал в Максе. Там он с галочкой зелененькой, и там есть специальный пост, который называется «Позитив». Под ним вы пишете комментарии, и я все это зачитываю. Вот что здесь, понимаете, я читаю. Это невероятно. Друзья дорогие, меня переполняют эмоции. Подруга Елена Кириченко из Ставропольского края сейчас мне написала новость. Оказывается, ее племянник вчера, 1 октября, в 18:20 полетел в космос. Уроженец села Успеновка Минераловодского округа Сергей Тетернятников вошел в основной состав миссии НАСА Крю-13. Вот это позитив, так позитив. Понимаете? Вот что мне пишут. Это сложно, конечно, перебить, но я попробую. Еще одно сообщение. Доброе утро, Ретро-ФМ. 5 утра, я варю супчик для своих любимых мужчин. Люблю своего мужа Александра и сына Сергея, поэтому всегда готовлю им вкусняшки и всегда на позитиве. Вот это, мне кажется, хорошо балансировано. Все. Значит, пишите мне, пожалуйста, самые позитивные новости, и я как-то буду все это зачитывать. 5.50 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ мчится навстречу новому.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 0-0 в столице, и мы мчим. Утренний экспресс, пятничный, на Ретро-ФМ. Для вас.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: По будням с 4 до 7.

0: Сергей Беликов, как всегда, про удачу и везение. Но мы, собственно говоря, про удачу и везение ни разу. Мы все четко сверяемся и внимательно наблюдаем. 6.05 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ. И самое время для гороскопа.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну что ж, все внимательно сейчас сверяем. 2 октября, пятница, сегодня разумнее довести до конца то, что уже начато, а новое отложить. Овны, сегодня есть риск наговорить лишнего на эмоциях. Сначала подумайте, сделайте паузу, только потом отвечайте. Тельцы, вы можете столкнуться с неожиданной медлительностью, несмотря на все старания, дела как будто бы останутся на месте. Близнецы, ваши эмоции сегодня могут проявляться в самых неожиданных формах, поэтому важно сохранять спокойствие. Раки, не нагружайте себя сильно, ваша задача на сегодня – больше наблюдать, делать выводы. Львы, будьте готовы к свежим идеям и новым направлениям, а обстоятельства потребуют от вас серьезности. Девы, ваши идеи верные, но подача рискует стать слишком жесткой для восприятия. Весы, чтение и разговоры дадут пищу для размышлений, а вот выводы лучше приберечь до более спокойного периода. Скорпионы, у вас хороший день, чтобы подумать, что может вам помочь вернуть равновесие в нынешних обстоятельствах. Стрельцы, взаимодействие с людьми сегодня может быть окрашено соперничеством. Направьте энергию в конструктивное русло. Козероги, задача этого дня – работать продуктивно и при этом сохранять дипломатичность в общении с коллегами. Водолеи, среди обязательных дел этого дня стоит выкроить время на любимое занятие. Рыбы, у вас хороший день, чтобы завершить начатое. Для этого есть силы и энергия. О, Господи, всем силы и энергии желаю!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ну, воняем, ура-ура. Холидей, холидей, а у нас утренний позитив. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Пятничный тостер вас ждет, в конце концов. Если вдруг ваша позитивная новость затмит все на свете. 6.17 в столице. Самое, что ни на есть позитивное, вы мне пишите в официальный канал в Максе. У нас там есть специальный пост, под которым вы пишете как будто бы сообщение. Я его зачитываю, в конце концов, что-нибудь из этого получится. Главное, что я все читаю. Татьяна пишет, например, позитив случился 2 октября 2001 года, когда я пришла трудиться в Управление социальной защиты населения. 25 лет дарим людям добро, всем здоровья и радости. Пеку блинчики, между прочим, сейчас будут с мясом. Родных я тоже радую. Татьяна, ну, блинчик отложите, я, в общем, съем с удовольствием. Дальше. Владимир пишет из Омска. Вчера бодрый отряд детсадовцев на улице пытались меня поздравить с днем пожилого человека. Я категорически отказался. Ну какой я пожилой человек? Мне всего-то 69 лет. Сегодня утром отвел младшего, ему 8 лет, в школу. Сейчас заканчиваю свою утреннюю пробежку с любимой музыкой. На Ретро-ФМ впереди чашка кофе. И с позитивом всех поздравляю. Владимир из Омска, я вас тоже поздравляю с вашим позитивом. Ну, прям совершенно непонятно, чего детсадовцы к вам вчера пристали. 6.19 в столице. Мы продолжаем ехать на утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: И каждый может совершенно запросто прокатиться на этом самом Кадиллаке, где Сиси Кетч управляет процессом. Но у нас другие истории сейчас. У нас прям исторические истории. Сосредоточимся на том, что в календаре у нас обозначено 6:30 в столице. Утренний экспресс на Ретро ФМ.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро ФМ.
0: И вот, пятница, 2 октября 2026-го, юбилей 75. Сегодня отмечает итальянская певица, актриса и художница, бывшая супруга Альбана и его звездная пара Рамина Пауэр. Песни «Шаразан», «Феличта», «Чисара» и многие другие мы любим, знаем, слушаем на Ретро-ФМ. Также день рождения сегодня отмечает британский музыкант, певец, автор песен, актер, общественный деятель и филантроп, основатель и лидер группы «Полис» Гордон Мэтью Томас Самнер, известный всему миру как «Стинг». «Стинг» — 17-кратный лауреат премии «Грэмми», обладатель «Золотого глобуса», премии «Эмми», и он также имеет звезду на «Аллее славы» в Голливуде, ну и, в общем, хорошо поет, чего уж там. Сегодня день рождения электронной почты. Именно 2 октября в 1971 году, 55 лет назад, инженер Рэй Томлинсон отправил первое сообщение с одного компьютера на другой. Несмотря на то, что компьютеры стояли в одном кабинете, это произвело мировой фурор и стал новым каналом обмена информацией. Ну, я не буду вас уговаривать, вы и так сегодня задействуете этот самый канал информации 100 раз. Сегодня отмечается Всемирный день улыбки. Начиная с 1999 года, он ежегодно празднуется в первую пятницу октября. Этот день должен быть посвящен хорошему настроению. Его девизом являются слова «Сделай доброе дело, помоги появиться хотя бы одной улыбке». Как сказано у классика, от улыбки станет всем светлее. Это во-первых. Ну и улыбающиеся люди выглядят моложе, живут дольше, располагают к себе окружающих. Это во-вторых. А еще сегодня отмечается День метростроителя в России, Международный день социального педагога, Всемирный день без алкоголя, День путания следов в осеннем парке и День жареных гребешков. Я даже не знаю. Ну, гребешки – это Дальний Восток, конечно, привет. А вот след в парке запутать – самое простое, мне кажется.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

мухи одни точно не будем. В этот момент 6:35 в столице, и у нас исключительно позитивная история. Пятничный утренний экспресс на Ретро ФМ. Через пару минут комбинация Майкл Джексон и мистер президент.

0: прогресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ну что, девятка, которая превращается в десятку, в яблочко, то есть 6.49 в столице, пятничный утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Вот что тут мне написали под зажигательную музыку Ретро-ФМ. Еду с сюрпризом из Калуги в Москву встретить из школы и поздравить с днем рождения мою любимую племянницу, крестницу Есению. Надеюсь, что подарки ей понравятся. Светлана. Светлана, я уверен, что подарки, что надо. Есения, мы вас все поздравляем. Доброе утро, любимое радио. Сегодня последний день перед каникулами. И сегодня отмечаем День учителя. Нас, учителей, заменяют старшеклассники, дублеры, а мы немножко отдыхаем. Ура! Всех с наступающим праздником. Всем добра, тепла, улыбок и позитива. С Ретро-ФМ Александра, Московская область. Александра, я вас поздравляю с наступающим днем учителя и посылаю вам вот эти вот лучи позитива и посылаю вам пятничный тостер. Тостер ваш, Александра. Будьте здоровы. На этом утренний экспресс заканчивает свое движение. Ну, практически. Через пару минут здесь будет Альбана и Рамина. «Земля, ветер, огонь». И ровно в 7, как всегда, Саша, Рита и первая смена на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 00 в пятничной Москве. Давайте, делайте громче, присоединяйтесь к первой смене, слушайте хиты, проверенные десятилетиями. Это решился Вадим Ривман и пришел с новостями. Послушаем. Доброе утро.
1: Привет, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, российские власти усилят налоговый контроль за собственниками квартир, домов и земельных участков. Со следующего года Роскадастр будет получать до половины суммы от выявленных несоответствий. Об этом сегодня пишет «Известия». Сейчас налог на имущество рассчитывается Федеральной налоговой службой на основании сведений из Единого государственного реестра недвижимости. За основу берется кадастровая стоимость объекта. Роскадастр будет помогать регионам и муниципалитетам уточнять площадь, а также границы и другие характеристики объектов. Изменения в первую очередь затронут владельцев недвижимости, чьи фактические характеристики не совпадают с данными ЕГРН. Особое внимание будет уделено незарегистрированным постройкам, мансардам, гаражам и прочему. Украинские дроны пытались атаковать промышленную инфраструктуру в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. По словам главы региона, из-за атаки произошел пожар в многоквартирном доме в Красноармейском районе Волгограда. Пострадал один человек, он в больнице. Сейчас пожар локализован, ликвидация последствий продолжается. Информацию о повреждениях уточняют. Глава региона поручил привести в готовность пункты временного размещения. Ну и добавлю, что прошлой ночью силы ПВО уничтожили 330 украинских беспилотников над регионами России, а также над акваторией Черного моря. В Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония награждения лучших преподавателей страны. Финалистами конкурса «Учитель года» стали сразу 6 педагогов из разных регионов. Главный приз – «Хрустальный пеликан» и почетное звание «Лучшего из лучших» получил учитель информатики из Тверской области Алексей Морозов. После церемонии награждения состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню Учителя. Его страна будет отмечать 5 октября. Экипаж корабля «Крю Драгон» перешел на борт Международной космической станции. После успешной стыковки на МКС прибыли россиянин Сергей Тетерятников, астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делалайн, а также астронавт канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Их встретили космонавты Роскосмоса, астронавты НАСА и астронавты из Франции, уже находившиеся на орбите. Ранее сообщалось, что пилотируемый корабль «Крю Драгон» компании SpaceX с экипажем миссии «Крю-13», в состав которого входят российские космонавты Тетерятников, успешно пристыковался к МКС. Общее время полета составило почти 8 часов. И еще курсы валют: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94,53. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром!
2: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро-ФМ.
0: Классная пятница всем, кто уже проснулся.
3: Доброе утро.
0: Первая смена здесь. Саша и Рита. И сегодня к нам придет Лина Арифуллина. Та самая, благодаря которой в начале нулевых очень многие круто попали на ТВ. Директор первых 5 фабрик звезд. Режиссер, продюсер, сценарист, актриса. Ну, добавь
3: от
0: себя.
3: Ну и просто великолепная красотка. Женщина, которой лично я восхищаюсь.
0: Вот, ждем с 10 до 11 сегодня в прямом эфире на Ретро-ФМ. Ну и, конечно, будут игры, будет общение, будет актуальная тема и хиты, проверенные десятилетиями. Каома! Начнем сегодня с ламбады.

0: Шевченко на Ретро FM.
1: Так, сегодня пятница, 2 октября. Сегодня разумнее довести до конца то, что уже начато, новое отложить.
2: Овны, сегодня есть риск наговорить лишнего на эмоциях. Сначала подумайте, сделайте паузу и только потом отвечайте.
1: Тельцы, вы можете столкнуться с неожиданной медлительностью. Несмотря на все старания, дела останутся на месте.
2: Близнецы, ваши эмоции сегодня могут проявляться в самых неожиданных формах, поэтому важно сохранять спокойствие.
1: Раки, не нагружайте себя сильно. Ваша задача на сегодня больше наблюдать и делать вывод.
2: Львы, будьте готовы к свежим идеям и новым направлениям, обстоятельства потребуют от вас серьезности.
1: Девы, ваши идеи верные, но подача рискует стать слишком жесткой для восприятия.
2: Весы, чтения и разговоры дадут пищу для размышлений, а вот выводы лучше приберечь до более спокойного периода.
1: Скорпионы, у вас хороший день, чтобы подумать, что может вам вернуть равновесие в нынешних обстоятельствах.
2: Стрельцы, взаимодействие с людьми сегодня может быть окрашено соперничеством. Направьте энергию в конструктивное русло.
1: Козероги, задача этого дня – работать продуктивно и при этом сократить дипломатичность в общении с коллегами.
2: Водолеи, среди обязательных дел этого дня стоит выкроить время на любимое занятие.
1: Рыбы, у вас хороший день, чтобы завершить начатое. Для этого есть силы и энергия.
2: А без силы и энергии сегодня никуда, потому что сегодня пятница!

0: спрашивал, вот здесь у листьев интересуется, когда май настанет. Ой, да там еще полгода ждать, девчонки. Это я к группе лицей нашим подружкам обращаюсь.
1: Подружки. Слушай, ну это самая, пожалуй, такая вот, знаешь, уютненькая песня, когда ты такой хочешь сесть, взять какаушку с зефирочками, вот с этими, с маршмеллоу, обернуться в пледик. Тем более в Всемирный день пледа, да? Ну, это попозже. И как-то вот уютится бесконечно.
0: Да. Ну, и сегодня, я думаю, мы, в принципе, будем обсуждать осень. Именно с такой приятной, хорошей, уютной стороны. Кстати, вот знаешь такое, да, выражение? Ой, да, дождем пахнет, да? Вот
1: когда прошел дождь. Да, да, да. Пахнет вкусно, кстати.
0: Я узнал, что есть такое слово петрикор.
1: Петрикор.
0: Это приятный землистый запах, который появляется в воздухе сразу после начала дождя на сухой земле. Так что, да, запоминайте и берите на вооружение. Петрикор.
1: Красивое слово. Знаете, это, как-то, ну, когда будете использовать, поаккуратнее. А то вот, ай, твой аромат напоминает мне петрикор. Да. И ты такой, мой-то.
0: Это, наверное, какой-то французский парфюм.
1: Да-да-да, петрикор. Да. Ребятушки, что мы хотим сказать? Сегодня Всемирный день пледа. Вот это прям так уютно в эту пятницу. Сегодня, кстати, небольшое похолодание, ну, в Москве точно. Вот, а на прошлой неделе как раз был день осеннего равноденствия. Все, осень официально, собственно, вступила в свои права. И сегодня мы хотим, знаете, о чем поговорить? Вот какие атрибуты осени делают ее для вас уютной? Когда вот это вот, ну, мы все знаем, хлещет дождь. Ну, вот все вот эти вот, вот идешь, и ботинки потом белые твои становятся черные моментально. Мы же все равно хотим уютиться.
0: Конечно,
1: осенью.
0: Да. Ну, и вообще осень, несмотря на вот всю такую серость, как некоторые говорят, да, это пора, когда 40% пар вообще создаются.
1: Серьезно? А, ну, наверное, да, потому что тебе хочется к кому-то
0: пойдем
1: прижаться.
0: Пойдем в кафешку, да-да-да, согреемся, там за чаю попьем, кофе попьем, пообщаемся, и становится именно уют, и на сближение это все хорошо работает. Потому что летом, так, девушка, давайте посмотрим. Ой, слушай, мне без тебя хорошо.
1: Все кайф
0: солнце
1: вообще.
0: Греет, я в платье иду такая ветреной легкой походкой летущей. А тут холодно, неуютно, и подходит к тебе, говорит, давай угощу. Вот, и сразу все.
1: Ты такая, но только если какао. Или латте, или латте на имбирном прянике. Ой, как уютно, невозможно!
0: Кстати, насчет прогулок в осеннем парке. Вот звук шуршания сухих листьев под ногами обладает эффектом белого шума. То есть он те зоны мозга, которые отвечают за тревогу, расслабляет. Поэтому полезно пошуршать где-нибудь в парке осенью. Идите, успокаивайтесь и равновесие ловите.
1: Ну что, ребятушки, давайте пишите все ваши мысли по этому поводу. Будем уютиться вместе во всех наших соцсетях.

0: отличный день и пятницы всем, кто проснулся под любимые хиты ретро-ФМ.
1: Ой, у меня прекрасная новость, тем более в пятницу, кстати, сегодня пойдет в киношечку. Слушай, короче, ну все знают, да, что на прошлой неделе опять в кинотеатрах проходили «Сумерки». И, кстати, удивительное количество людей пошло опять посмотреть на Джейкоба.
0: Ну, такие 35+, да, мы знаем.
1: Конечно же, вот, там еще были всякие разборы. Но 11 сентября случится лучше. Наконец-таки! Я теперь понимаю, зачем мне мой мохнатый пирожочек. Короче, в Москве устроят показ «Сумерек» для людей и собак. В честь, я так понимаю, главного накачанного.
0: Волчонка?
1: Называю его волк. Волчонок.
0: Но сейчас он уже волкоскуф, а тогда, да, хорошо,
1: волчонок. Да ничего не волкоскуф.
0: Да волкоскуф, ты его не видела, что
1: ли? А чё? Там, да, там сдулся пресс. Короче, в общем, специальный показ для фанатов Джейкоба. Я первая пойду. Вот, на фильм можно прийти с питомцами по бесплатному билету. Для пирожочков, для хвостатых подготовят пледики, миски с водичкой, пеленки. Звук в зале сделают мягче. Ну, конечно, там будет...
0: Для всех, кто «Сумерки», можно сказать, для всех, кто запечатлен. Ну, если ты помнишь, Кин.
1: Я не помню, я запечатлена.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь, температура воздуха около 10 градусов тепла, ветер западный – 1 метр в секунду.
4: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34».
8: Счастье, счастье есть.
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Просто ты меня просто не перебиваешь. Так захотелось вместе, понимаешь, с Валерием Сюткиным попеть немножечко. Такая классная песня.
1: Дай-ка новости на 3 минутки. Привет, изучи пока.
0: Ну, нет, хотя...
1: Ну, когда девушка просит, ну, понимаете, ну что ж мы, джентльмены, будем отказывать.
0: Вот такое, знаешь, называют.
1: Саш, тащи гитару. Что еще? Говори, все устроим. Пятница должна быть праздником.
0: О, какие хорошие люди-то вокруг. Ой, все, супер.
1: Ладно, по старинке. Вадим Рима, новости, Ретро-ФМ.
2: Ну, у Риты бы отлично получилось. Я прочитаю. Доброе утро. Итак, Владимир Путин накануне выступил на пленарной сессии Международного клуба «Валдай». Вместе с ответами на вопросы речь президента продлилась около 3,5 часов. Путин заявил, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить конфликт на Украине посредством переговоров. При этом нейтральный статус Украины остается целью России. Также президент говорил об отношениях нашей страны с западными странами, экономике и развитии технологий. Отдельно Путин затронул риски применения ядерного оружия и развития искусственного интеллекта. Ну а главной темой заседания в этом году стала ответственность за будущее и изменение мироустройства. В центре Петербурга ликвидировали открытое горение в историческом особняке Миллера у Исаакиевского собора. Пожар начался накануне вечером, охватил около 2000 квадратных метров. Огонь перекинулся и на крышу соседнего жилого дома, где горело еще около 250 квадратов. Оттуда эвакуировали 10 человек. По данным МЧС, пострадавших нет. Специалисты устанавливают причины возгорания. В России уже в следующем году могут появиться банкоматы, позволяющие снимать наличные прямо со счета цифрового рубля. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Пользоваться цифровым рублем граждане могут добровольно. Операции для них проходят без комиссии. После начала массового внедрения 1 сентября за первые 3 недели было открыто около 200 тысяч цифровых кошельков. После пожара на химзаводе в Подмосковье ищут 4 человек. Жалоб на здоровье у 40 эвакуированных сотрудников завода в Краснозаводске нет. Местонахождение еще 4 человек устанавливается. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. ЧП произошло накануне в одном из производственных корпусов химического завода. В момент происшествия там находилось 44 человека. Площадь пожара достигала 1000 квадратных метров. К ночи возгорание удалось локализовать, причины устанавливаются. Нейросеть помогла расшифровать военное послание времен Наполеона, которое оставалось непрочитанным 217 лет. Письмо отправили в 1809 году генералу Агюсту де Мармону по поручению Наполеона. В нем содержались сведения о численности и расположении французских и союзных войск перед войной с Австрией. Расшифровкой занимался инженер Картер Керч. По его словам, нейросеть потребовалось около 6 часов, чтобы разобрать примерно 1300 зашифрованных символов. И еще курсы валют: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94.53. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Ретро FM в первой смене, где мы проверяем грамотность.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, игра, которая заставляет нас всех немножечко теперь так... Я точно правильное ударение сказала, а потом думаешь, ну это ж не как в первой смене, мне 1000 за слово каждое не дадут, поэтому в целом, ну сказала и сказала.
0: Подари радость, доведи до паранойи.
1: Конечно.
0: Наш любимый девиз в играх в первой смене.
1: До 5000 рублей можно выиграть, друзья, звоните 23-24-88-3, код Москвы 495.

0: «Утренней смене» на Ретро-ФМ.
1: Сегодня проверять свою грамотность будет Анастасия из Москвы. Здрасте, Настя.
2: Здравствуйте.
1: Добро пожаловать в игру. Настя, скажите, вы волнуетесь?
2: К сожалению, нет. Почему?
3: Ну, сейчас, знаете, нам буквально 10 секунд. Сейчас Саша вам расскажет о том, что у нас никто еще 5 тысяч не забирал. Да. На то, что на вас вся надежда.
1: Это огромная ответственность, да. Понимаете, Настя? Тут на как бы либо вы, плечах. Либо уже практически никто. Ну, то есть, как будто почти последний вот шанс у человека взять и вырвать максимальный приз.
3: Стало
1: тем для волнений вообще
3: нет. Немножечко как-то так, ух, не?
1: Уютнее, спокойнее.
2: Не, давайте признать. Давайте чуть-чуть волнуюсь, конечно. Я же не всегда...
1: Хорошо.
3: Вы скажите, Настя, поднажать еще, чтобы тремор легенький был? Или на таком состоянии остановимся?
2: Спасибо.
3: Все, да? Ну, супер. Тогда, Саша, расскажи.
1: Умеем разогревать, да-да-да.

0: кедровый или кедровый?
1: Кедровый.
0: Угу.
1: Ой.
0: Да, ладно, пусть, окей. Да, ладно, ладно.
2: Оставляю.
0: Уже. Сгорели так сгорели.
2: Да.
0: Кедровый, все, в топку его. Давайте.
2: Камбала или камбала?
1: Камбала.
0: Ну, ладно. Что ж, давайте разбираться постепенно. Так, первое слово. Кажется, была швея, да, Рит?
2: Мне показалось швея.
0: Ну ладно, швея, 1000 рублей швея. Отдадим. Догмат. Удивительно, но тоже 1000 рублей
2: да,
0: зарабатываете.
2: Вот это, мне кажется, было самое сложное.
0: Хорошо.
2: Это вместо отбивочки.
0: Понятно. Сань, отключай музыку, да. Настя сама справляется. Поняла. Верно, 1000 рублей.
2: Это я не
0: поняла. Вот дальше вот этот, да, кедровый вы решили, да, вот это в печку зачем-то бросить, конечно, да. Ну что сказать. Ну, поторопились, да, вы.
1: Поторопилась.
0: Да, да, да, хотел бы я сказать, но нет, кедровый, оказывается, правильно. 4000 рублей, слушайте. Вот такой поворот, да? Ну, а потом сказали камбала, и это просто как бы, я вот не знаю, уже вот почетная грамота, так знаете, ими гордится школа. Вот прямо раз и на стеночку, на доску почета. 5 из 5, Настя, вы чего там творите вообще, а?
2: Вы первая и пока что единственная, кто забрал у нас все 5000 рублей.
0: 5000, 5000.
2: Ну вы вообще, конечно. Вот поэтому человек позвонил, не нервничал, как бы, да я пришла сюда, чтобы победить. И все, и так и получилось.
0: Пришла, увидела, расставила. Я бы сказал так.
2: Забрала.
0: Про ударение. Да, Настя, вы красотка. Оставайтесь с нами. Давайте просто вот насладимся хитом Юры Шатунова, но уже с таким легким чувством триумфа внутри.
3: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: надо, знаешь, как делать? В правом углу ринга родная речь, в левом углу ринга Настя!
1: Претендент. Ну что, Настя из претендента стала чемпионом. Анастасия из Москвы. Что она сделала? Итак, пять слов, как их надо произносить. Швея, догмат, поняла, кедровый, камбала.
0: Воу, слушайте, это круто, это круто. Все, теперь во Всемирный день пледа можно уютненько, так, знаете, так закутаться. Мы сегодня о нем говорим и спрашиваем вас, на прошлой неделе вот был день весеннего, осеннего, вернее, равноденствия, теперь уже осень. Как вы планируете эту осень? Праздновать, я бы даже сказала, какие атрибуты для вас осенние существуют? Пишите во все соцсети.
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
6: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
7: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20%. По вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Любимой музыки много не бывает.
14: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
13: И включай интернет-потоки RetroFM.
14: 12+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, уже 2 октября. Кстати, Всемирный день пледа. Да, осень сегодня рассматриваем только с такой приятной, нежной и уютной стороны. И поинтересовались, вот, да, какие атрибуты осени сделают ее уютной для вас? Делитесь в соцсетях.
2: Кирилл пишет, в будущем я хочу стать машинистом поезда. И вот представляю хорошую осень, 5 утра, тишина. Выхожу на улицу, включаю музыку ретро-ФМ и беру капучино. Ну, на безлактозном, я надеюсь. Ну, как-то тоже, да, чтобы вот сюда подходило.
1: А ты со своими надеждами в чужой капучино, знаешь, как бы вот
2: простите,
1: не надо.
2: Пожалуйста.
1: Александр делится насчет пледа. Вот, знаете, как-то параллельно. Есть и есть. Нет, и без него неплохо. А вот половинка и дети без них жить не могут. У них этих пледов целая коллекция. Видимо, растратился Александр на пледы.
2: Знаешь, что поняла? Я отдала все пледы родителям, типа, зачем они мне? А сейчас так страдаю без них. Вот,
1: Сергей, томик стихов Эдуарда Осадова. Ой, великолепно. Да, знаем, знакомы с творчеством автора.
2: Так, ну что, ребят, очень много сообщений пришло. Уютных, приятненьких, классных. Мы их скоро вам прочитаем. А вы продолжайте писать во все соцсети. Давайте вместе фантазировать об уютной осени. Ну и будем как бы делиться этими уютными фантазиями.

0: реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Алиса, уже 8, настроение исключительно пятничное. Такое, знаете, по-осеннему уютное. В первой смене. Конечно, есть актуальные новости у Вадима Ривмана. Давайте послушаем.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, Миноборнауки меняет правила приема вуза. Олимпиад для льготного поступления стало меньше. Миноборнауки более чем на четверть сократило перечень школьных олимпиад, победители которых получают льготы при зачислении. В новом списке их 60 вместо прежних 83. Поводом стали итоги последней приемной кампании, когда большое число призеров олимпиад создало дополнительную конкуренцию даже для абитуриентов с максимальными баллами ЕГЭ. В отдельных случаях даже 300 баллов по трем предметам не давали абитуриенту гарантии поступления. Один человек погиб при пожаре на Краснозаводском химическом заводе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Местонахождение еще 5 человек остается неизвестным. Ранее власти сообщали, что 40 сотрудников предприятия эвакуировали, осмотрели медики. Жалоб на здоровье у них не было. Пожар начался накануне вечером в одном из производственных корпусов, где произошло обрушение конструкции. Причины пожара устанавливаются. Россиянам советуют проверять в квитанциях за ЖКХ не только итоговую сумму, но и тарифы, а также объем потребляемых услуг. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты» со ссылкой на экспертов. Тариф можно сверить на сайте регионального регулятора, а расход воды, электричества и других ресурсов с показаниями счетчиков. Если данные вовремя не передать, то начисления, как известно, могут сделать по среднемесячному потреблению или нормативу. Эксперты также напомнили, что с 1 октября тарифы в разных регионах страны поменялись по-разному. Сахарный диабет в России приобрел характер неинфекционной пандемии. Как сообщили в Минздраве, ежегодно выявляют сотни тысяч новых случаев, причем основной прирост приходится на диабет второго типа. Ранее в центре сообщали, что на учете находятся более 6 миллионов пациентов с диабетом, около 5 миллионов 700 тысяч из них со вторым типом заболевания. Специалисты отмечают, что он чаще развивается у людей с ожирением. Ну и последний выпущен очередной календарь с полуголыми австралийскими пожарными. В этом году благотворительный календарь представлен в 5 вариантах: с собаками, кошками, лошадьми и другими животными, ну и просто с полуголыми пожарными. На фотосессии огнеборцы снова разделись по пояс, продемонстрировали отличную физическую форму. В съемках для календаря принимают участие работники городских и сельских служб, а также пожарные из армии и авиации Австралии. И еще курсы валют: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94,53. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.

0: Маша, Рита, первая смена приветствует вас.
1: Привет.
0: Да, пока.
1: Ну, Батик меня разбудил, как этими австралийскими пожарными.
0: Как и половину страны, я думаю, да, разбудил. И это 8.03, да?
1: Молодец.
0: Что творит у тебя?
1: Ну, женскую половину. Хотя
0: конечно,
1: кто-нибудь из качков сейчас тоже. Я так накачаюсь, я тоже буду
0: сейчас волоска как пущу, все, даже буду, если не пожарным, то австралийским серфером, да?
1: Только ну, белый
0: да
1: не забудьте покрасить.
0: Новые фотосессии еще обязательно обсудим. А сейчас хочется напомнить самое главное событие этой пятницы. К нам приходит режиссер, продюсер, сценарист, директор «Фабрик звезд» Лина Арифуллина.
1: Ой, ребята, женщина, которой я восхищаюсь, поэтому мы в предвкушении. Но у нас еще очень много всего интересного. Вот, например, сейчас очень скоро будет игра «Руссо Туристо». Мы продолжим обсуждать Всемирный день пледа. Будем вместе с вами уютиться и какие атрибуты для вас, собственно, считаются элементами уюта. Пишите во все соцсети. Ну а пока послушаем классную музыку.

0: Скотт на Ретро FM.
1: Так, 2 октября, пятница. Сегодня разумнее довести до конца то, что уже начато, а новое отложить.
2: Овны, им сегодня есть риск наговорить лишнего на эмоции.
1: 08-08-08.
2: Ой, какая сейчас была.
1: Уютная осень. Да. Теперь давай заново.
2: А теперь немножечко, ну, такого. Сегодня есть риск наговорить лишнего на эмоциях. Сначала подумайте, сделайте паузу, подумайте об уютном пледе, но и только потом отвечайте. Это про плед это авторское мое было.
1: Это все про овнов. А теперь про тельцов. Вы можете столкнуться с неожиданной медлительностью, несмотря на все старания, дела останутся на месте.
2: Близнецы и ваши эмоции сегодня могут проявляться в самых неожиданных формах, поэтому важно сохранять спокойствие.
1: Раки, не нагружайте себя сильно. Ваша задача на сегодня – больше наблюдать и делать выводы.
2: Львы, будьте готовы к свежим идеям и новым направлениям, обстоятельства потребуют от вас серьезности.
1: Девы, ваши идеи верные, но подача рискует стать слишком жесткой для восприятия.
2: Весы, чтение, разговоры дадут пищу для размышления, а вот выводы лучше приберечь до более спокойного периода.
1: Скорпионы, у вас хороший день, чтобы подумать, что поможет вам вернуть равновесие в нынешних обстоятельствах.
2: Стрельцы, взаимодействие с людьми сегодня может быть окрашено соперничеством. Направьте энергию в конструктивное русло.
1: Козероги, задача этого дня – работать продуктивно и при этом сохранять дипломатичность в общении с коллегами.
2: Водолеи, среди обязательных дел этого дня стоит выкроить время на любимое занятие.
1: Рыбы, у вас хороший день, чтобы завершить начатое. Для этого есть силы и энергия.
2: Конечно же, силы, энергия и пятница. Вот такие три главных слова на день.

0: 8.14, точное московское. Доброе утро, Саша, Ирита.
1: Здрасте.
0: Да, и, пожалуйста, не надо кричать, только давай потише, поспокойнее.
1: А если можно,
0: чуть-чуть потеплее сделайте.
1: А что такое?
0: И тогда все будет хорошо. А тогда комфортно будет работать. Тогда не будет проблем в коллективе.
1: Кофеечек принести?
0: Не будет вот этих нервных срывов. Может, нервных срывов ваших. Да, на России назвали главные раздражители в офисе. Это громкие разговоры коллег и некомфортная температура, ребята.
1: Вот.
0: Да, на шум каждый шестой жаловался. А на духоту и отсутствие приватности. 13-15. Вы знаете, все хорошо у меня на работе. Приватности только нет.
1: Это вот, знаете, не получается уединиться.
0: Угу. Больше половины сотрудников признали, что из-за дискомфорта им сложнее сосредоточиться. Ну, понимаете, я непродуктивен из-за этого. Половина говорит, что быстрее устают из-за этого.
1: А нет ощущения, что это я всех науськала? Да-да, я сказала слово науськала. А я объяснюсь, потому что вы знаете мои основные требования. Что надо мной вот этот кондиционер, и мне все время холодно. И когда Саня делает очень громко музыку, я говорю: Саш, мог бы потише. Смотри, две эти боли попали в население. Айритка народная, как чувствует то, что триггерит людей.
0: Ну, это
1: и скромное.
0: Отражение, да, человеческой боли. В принципе, если ты еще чуть больше будешь концентрировать, возможно, людям станет от этого легче. Это важная миссия.
1: А может быть, я просто

0: мужчина танцует под кря-кря-кря-кря с хорошим настроением.
1: А для кого этот половозрелый подарок был создан, адресован и в чью честь? Ну, конечно же, в честь Рамины Пауэр, которая исполняет эту композицию, которая продолжает звучать на ретро-ФМ. Да, сегодня день рождения отмечает потрясающая женщина, чья благородная красота сразу покорила миллионы сердец.
0: Ребята, певческий талант и вот этот вот хрустальный такой нежный голос, ну, это фактически символ романтики. При этом, кстати, Рамина абсолютно многогранная личность. Для тех, кто не знал, она еще талантливый художник и писательница.
1: Да, мы поздравляем Рамину с днем рождения, желаем бесконечного вдохновения, гармонии, ну и такого же яркого счастья, какое ее музыка дарит этой планете.
0: А еще хочу сказать, чтобы вот когда мужчины видели, вот так же они вставали и вот так глупенько танцевали свои танцы, хихикали, улыбались.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». В Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь, температура воздуха около 10 градусов тепла, ветер западный – 1 метр в секунду.
4: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Что? Меня снизили.
7: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
8: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
9: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной точка». Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
10: Добро пожаловать в «Алания Синема» с 24 сентября. Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в «Алания Синема».
11: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
12: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
15: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
16: Командные випки на 5 мест.
15: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
16: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
15: Клуб CyberX.
16: Мощное железо и топовая периферия.
15: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
16: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
15: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
16: Круглосуточно.
17: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: пятницу. Это для тех, кто, ну, слишком переуютился. Осень, 2 октября, день пледа. И такие сидели спокойненько, чаек пили. Не-не-не-не-не, просыпаться тоже нужно в хорошем настроении. Первый смен с вами. Сейчас новости. Половина девятого. Давайте узнаем актуальную информацию от Вадима Ривмана.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, российские власти усилят налоговый контроль за собственниками квартир, а также домов и земельных участков. С 2027 года Роскадастр будет получать до половины суммы от выявленных несоответствий. Об этом сегодня пишут «Известия». Сейчас налог на имущество рассчитывается Федеральной налоговой службой на основании сведений из Единого государственного реестра недвижимости. За основу берется кадастровая стоимость объекта. Роскадастр будет помогать регионам и муниципалитетам уточнять площадь, границы и другие характеристики объектов. Изменения в первую очередь затронут владельцев недвижимости, чьи фактические характеристики не совпадают с данными ЕГРН. Особое внимание будет уделено незарегистрированным пристройкам, мансардам, гаражам и прочему. Владимир Путин накануне выступил на пленарной сессии Международного клуба «Валдай». Вместе с ответами на вопросы речь президента продлилась около 3,5 часов. Путин заявил, что России хотелось бы как можно скорее прекратить конфликт на Украине посредством переговоров. При этом нейтральный статус Украины остается целью России. Также президент говорил об отношениях нашей страны с западными странами, экономике, развитии технологий. Отдельно Путин затронул риски применения ядерного оружия и развития искусственного интеллекта. Главной темой заседания в этом году стала ответственность за будущее и изменения мирового устройства. В Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония награждения лучших преподавателей страны. Финалистами конкурса «Учитель года» стали сразу 6 педагогов из разных регионов. Главный приз – «Хрустальный пеликан» и почетное звание «Лучшего из лучших» получил учитель информатики из Тверской области Алексей Морозов. После церемонии награждения состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню учителя. Его страна будет отмечать 5 октября. Стингу 75. 17-кратный лауреат премии Грэмми, обладатель Золотого глобуса, премии Эмми, 4-кратный номинант на премию Оскар в категории «Лучшая песня». Rolling Stone поместил его на 32-е место в списке 50 величайших бас-гитаристов всех времен. Стинг – настоящее имя Гордон Мэтью Томас Самнер, Englishman in New York, Desert Rose, Shape of My Heart и другие песни. Британский музыкант-мультиинструменталист. Еще назову курсы валют. Доллар 83.25, евро 94.53. А далее первая смена на Ретро FM. Я желаю всем доброго утра и хорошего дня.

0: добавил бы, который еще очень любит путешествовать. Саша и Рита из первой смены, ну, по крайней мере, в своих фантазиях.
1: Да, я хотела сказать, делает это каждое утро.
2: Спасибо любимой работе, ты вот это забыла сказать.
1: А я не успела просто же.
2: Ничего, вот. Я сказал это за тебя.
0: Зарплату тоже за тебя получу.
1: Ну ладно, ты зарплату мою получу, мы, кстати, об этом еще поговорим. А кто-то термокружку в нашей игре Рустуриста очень сильно люблю. И эту игру, ну и нашу термокружку. Ее вообще все любят. Ну, вы помните, в том сезоне там чуть ли не драки за нее были. Людей тоже. 23-24-88-3, код Москвы 495. Люди, люблю вас. Звоните, будем играть в Рустуриста.
3: Реклама. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
5: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
7: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
8: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
9: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Облика морали.
1: Первый смене на Ретро-ФМ.
2: И вот от этого самого Ферштейна или не Ферштейн зависит судьба термокружки. Фирменной термокружечки Ретро-ФМ. Александр из Нижнего пожаловал. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здрасте, Александр. А скажите, вот есть ли страна, которую вы очень хотите посетить? Ну, может быть, в ближайшее время или глобально?
3: Да.
2: Какая?
3: Таиланд.
4: Я вас понимаю.
2: А вы бывали там и хотите вернуться или впервые открыть для себя?
3: Хотим вернуться. Бывали.
2: И это мы тоже понимаем.
4: Супчик-то, да, том-кха, как бахнуть вот этот вот.
3: И не говорите.
4: Том-я и том-кха. Да. Я люблю том-кха. А потому что я не ем морепродукты, понимаешь, я с курочкой люблю. А вы как?
3: Мы едим там другую пищу.
4: Какую?
2: А какую, подождите?
3: Русскую.
2: Зачем мне 9 часов-то перелет тогда? Чтобы борща навернуть, да? Не, ну а какие там креветочки? Морепродукты вообще, в принципе, вот для тех, кто все-таки ест, а фрукты какие? О, боже мой, до рыночка только доберись.
3: Это моя супруга.
2: Да?
3: Моя супруга любит.
2: Ну да, супруги тоже привет от нас передавайте. И давайте к игре. Сегодня мы все...

0: Коща или билеты Кощеобок? Что вас натолкнуло?
1: Кжегош. Нужно что, разве не понимаешь?
0: Кшиштоф.
1: Кшиштоф, Кжегош, мои лучшие друзья.
0: Кшиштоф и Кжегов, вы абсолютно правы. Конечно, билеты можно купить в соседней кассе.
1: Ёжин, Збажин, Кшиштоф все ближе. Вот песня знаменитая была.
0: Ну что, в следующий раз в Таиланд полетите вместе с термокружечкой. А туда что хотите, то и налейте. Там как бы не проверяйте.
1: Слева Кшиштоф, справа Кжегош, да. Жена позади, если что, да, и по-мужски с термокружкой сообразить там на всех. Александр, да, с победой, вы это заслужили. Всей семье от нас большой привет. И пусть, если не в 26-м, так в 27-м наверняка у вас случится самый счастливый и вкусный Таиланд. Ну, а мы продолжим с Глорией Гейнер.
2: Руссо Туристо.

0: настроем I Will Survive от Глории Гейнер будем врываться в теперь уже второй месяц осени. Октябрь, а настроение-то какое хорошее. Где-то уютное, где-то энергичное, где-то многообещающее. Ну, по крайней мере, вот октябрь у меня такой.
1: Да, у меня тоже, потому что у меня день рождения. Очень много обещают, я надеюсь, подарки хорошие. Да, ребят, подготовили что-нибудь? Можете песню, конечно же.
0: Да, не знаю, мы какого-нибудь гостя позовем.
1: Гостя, да,
0: да,
1: позовете?
0: Да, да.
1: Ага. Ну что ж, будем ожидать. Лучший мой подарочек – это ты. Возможно, будет какой-нибудь, но лучше я просто отпраздную. А слишком долго мы говорим про это на самом-то деле, потому что сегодня Всемирный день пледа. Все.
0: Не кричи, я Малежику звоню. Здравствуйте. 29-й. Ладно, ладно.
1: День осеннего равноденствия прошел, теперь официально осень у нас вступила в свои права. И сегодня мы вас спрашиваем, вот когда хлещет дождь и вот такая серая погода, как вы предпочитаете уютиться? Пишите нам в соцсетях, а мы скоро прочитаем.
2: Реклама.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6.

0: полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige. Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 см, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовскар.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: между тем, сегодня Всемирный день пледа. Мы говорим про уют и про ту осень, в которую можно влюбиться. Ту осень, которая вдохновляла поэтов на великие свершения. А ведь действительно, как много поэтов в свое время грустило, казалось бы, да? Но так талантливо это делало.
1: Ну, знаешь, кто-то грустил, а кто-то, мне кажется, шел в какие-нибудь места увеселительные и брал что-то погорячее, чтобы не грустить, а писать классные какие-то стихи.
0: Амонка, скука, скука, гармонист пальцы льет волной, пей со мной. Ну, ладно, ладно, что мы сразу по Есенину,
1: а? Ты посмотри,
0: да, самое культурное из его стихотворений
1: московский
0: вспомнил.
1: Московский озорной гуляка с ипотекой на 30 лет.
0: Спроси про парковку.
1: Что, парковку взял?
0: Да, мало долгов, понимаете, да, хочется чуть больше нагрузки, чтобы было вдохновение работать.
1: Я знаю, как тебе. Тебе нужно просто уютиться. А для этого знаешь, чего тебе не хватает? Так. Еще как Марина из Москвы написала. Угу. Ничего не уютит в плохую погоду, как кот и пес. Две самые горячие, любящие, преданные, ушастые грелки. Не хочешь,
0: да,
1: нет, еще взять?
0: Это очень хорошо.
1: Чтобы ты совсем чокнулся.
0: Ну ты ха-ха-хи-хи, а я думаю об этом. Ну, в следующем году. Аля пишет. Сварите кофе, укутайтесь в плед. Включите ту самую мурчащую осеннюю песню. И представьте, что вы в эфире первой смены. И скажите вслух, будто в микрофон. Привет, Саша и Рита. Сегодня у нас спецвыпуск. Как улыбаться в доме, когда в доме капитальный ремонт. Да, в душе октябрь. Главный энергетик — это плед. Он отвечает за тепло, кофе, за драйв и пробуждение. А я улыбаюсь и поздравляю всех с днем улыбки. Пусть этот день подарит много поводов улыбнуться. Аль, спасибо большое. И про капитальный ремонт спасибо, что перфораторы напоминают об этом каждый день.
1: Да. Ребятушки, ну а что вам помимо перфораторов напоминает об уютной осени? Пишите свои мысли, а мы скоро все это прочитаем.

0: Вадим Арив, нам новости по расписанию. Все четко, 9.00, давайте.
1: В начале космические новости. Доброе утро. Так, экипаж корабля Crew Dragon перешел на борт Международной космической станции после успешной стыковки. На МКС прибыли россиянин Сергей Тетерятников, астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Дидейни, а также астронавт канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Их встретили космонавты Роскосмоса, астронавты НАСА, а также астронавты из Франции, которые уже находились на орбите. Япония рассматривает возможность введения нового пакета санкций в отношении России. Об этом пишут «Вести» со ссылкой на японскую газету «Ямиури». Среди возможных мер – ограничения против судов так называемого «теневого флота», расширение экспортных запретов и усиление контроля за поставками. Окончательного решения пока нет, как отмечается. Предыдущий пакет японских санкций против России был введен в сентябре 2025-го. Но вообще с 2022 года Токио уже несколько раз расширял ограничения в отношении российских компаний, граждан и экспорта отдельных товаров. Русский язык официально включили в школьную программу Центральноафриканской Республики. Соответствующее постановление подписал министр образования этой страны. Занятия проводят с 2024 года. В прошлом учебном году русский изучали около 1000 школьников в столице Банги. Еще примерно 2000 взрослых и детей ежегодно проходят бесплатные языковые курсы при русском доме. Рамина Пауэр отмечает 75-летие. Американская, итальянская актриса, певица, художница, бывшая жена певца Альбано. С 75-го года они окончательно сформировали музыкальный дуэт, который в последующем стал всемирно известным. Широкую популярность дуэту принесли такие песни, как «Шаразан», «Феличита», «Сисара», «Либерта» и многие-многие другие. Рамина Пауэр и Альбано установили, кстати, рекорд. В марте 82-го года одновременно 4 их песни оказались в национальном хит-параде. Ну и последняя. Нацгвардия Мексики приняла на службу 13-месячного щенка Чихуахуа по кличке Командо. Он станет не только талисманом правоохранительных органов, но и будет участвовать в поисково-спасательных операциях. У пса имеется полная экипировка, кстати, жилет, миниатюрные очки, а также шлем с крошечной камерой. Отмечается, что Чихуахуа стал самым маленьким четвероногим членом поискового отряда, но, несмотря на свои размеры, Командо тренируется наравне с другими собаками на военной базе в Мехико. И еще курсы валют. Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94,53. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: это «Командо».
1: Я только хотела сказать, что мы с тобой не команда. Мы с тобой именно как вот этот вот 13-месячный щенок Чихуахуа. Мы «Командо».
0: Да, ваше утреннее «я» или утреннее «как» вот под команду теперь подобрать? Даже не знаю. Знаю только одно. У нас что, где, когда. Вот на эти три вопроса мы постараемся ответить вместе с вами. И там до 30 тысяч рублей можно будет выиграть.
1: Слушайте,
0: уже скоро.
1: Пока что идет прям отлично. У нас получается 4 дня подряд, да, как бы правильно отгадываем. Не всегда знатоки выбирали ответ. Например, Саша во вторник правильно предложил, его не выбрали. А остальное все время...
0: А потому что мы прививаемся. Не,
1: а
0: не от гриппа,
1: что
0: а от что, где, когда. Знаете, прививочку сделали, хоба, и правильные ответики пошли. Да, перед сезоном специально зашли в клинику.
1: Ребятушки, еще у нас сегодня будет великолепно. Буквально через час к нам придет режиссер, продюсер и женщина, которой мы все восхищаемся, Лина Арифуллина, прекрасная. Вот, тоже ожидайте. Ну и по теме еще с вами поговорим. В общем, все вам рассказали. Погнали!

0: Каско на Ретро-ФМ.
1: Сегодня пятница, 2 октября. Сегодня разумнее довести до конца то, что уже начато, а новое отложить.
2: Овнам сегодня есть риск наговорить лишнего на эмоциях. Сначала подумайте, сделайте паузу и только потом отвечайте.
1: Тельцы, вы можете столкнуться с неожиданной медлительностью. Несмотря на все старания, дела останутся на месте.
2: Близнецы, ваши эмоции сегодня могут проявляться в самых неожиданных формах, поэтому важно сохранять спокойствие.
1: Раки, не нагружайте себя сильно. Ваша задача на сегодня больше наблюдать и делать выводы.
2: Львы, будьте готовы к свежим идеям и новым направлениям. Обстоятельства потребуют от вас серьезности.
1: Девы, ваши идеи верные, но подача рискует стать слишком жесткой для восприятия.
2: Весы, чтение и разговоры дадут пищу для размышлений, а вот выводы лучше приберечь до более спокойного периода.
1: Скорпионы, у вас хороший день, чтобы подумать, что может вам вернуть равновесие в нынешних обстоятельствах.
2: Стрельцы, взаимодействие с людьми сегодня может быть окрашено соперничеством. Направьте энергию в конструктивное русло.
1: Козероги, задача этого дня – работать продуктивно и при этом сохранять дипломатичность в общении с коллегами.
2: Водолеи, среди обязательных дел этого дня стоит выкроить время на любимое занятие.
1: Рыбы, у вас хороший день, чтобы завершить начатое. Для этого есть и силы, и энергия.
2: И еще и пятница. Просыпаемся в бодром настроении.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Сегодня начнем с хоккея. В КХЛ ЦСКА выиграл 7-й матч подряд у минского «Динамо» 4-1. Московская «Динамо» потерпела 5-е поражение в 6 играх. От «Торпедо» на этот раз 1-3. Но «Адмирал» победил «Северсталь» со счетом 4-3. Что там в НХЛ? «Рейнджерс» победили «Тампу» 5-1. Игорь Шестеркин, вратарь, не только отразил 24 из 25 бросков, но и сам забил прямым броском по пустым воротам на 58-й минуте. Да, это первый гол вратаря в истории клуба из Нью-Йорка. Поздравляем, Игоря! Далее. Дорофеев набрал 1+1, а у Лайтнинга единственный гол забил Кучеров. В общем, все наши отличились. Миннесота с одним голом Капризова в сезоне была сильнее Нэшвилла. Так, с первым голом Капризова. Далее о футболе. Ну, главная новость, конечно, это Артем Дзюба сообщил, что завершил профессиональную карьеру. Но тут же оставил интригу. Официально заявить не могу. Да что ж ты делаешь с нами там, Артем, а? Агент нападающий также добавил, что возвращение на поле исключать не стоит. Ну и прощальный матч Артем определенно заслужил, а вот кто, когда и при каких обстоятельствах его организует, тоже пока неизвестно. Уходит эпоха. Сборная Португалии не заметила потерю Роналду и разобралась с Данией в Лиге Наций. 4-2 счет. Да, вторая игра без крыши и вторая победа. Причем в обоих случаях забил Рамуш. Жорже Жезуш, тренер, похоже, будет настаивать на своем. Не смутили его ни свист болельщиков, ни оскорбление журналиста Моргана, ни толчок игрока соперника после матча. В общем, все идут своим путем. Упертые. Сборная Германии впервые выиграла при Клоппе. На этот раз у Сербии получилось. Нидерланды отыгрались с 0-2 в матче с Грецией. Но у Хави во главе оранжевых всего одна победа в трех матчах. Пока разогревается. Россияне Кирилл Пригода и Евгения Чекунова одержали победу на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку. Поздравляем наших ребят. Отмечаем, что сборная России выступает под флагом своей страны. И на этой торжественной ноте давайте вернемся к музыке.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: что спорт состоялся, мышцы в тонус привели. И, между прочим, это была просто разминка перед большим, если сказать, главным поздравлением дня. Ведь сегодня свой день рождения отмечает легендарный, неподражаемый Стинг, юбилей.
1: Слушайте, ну Стинг – это вау. Это артист с большущей буквы. Мужчина, который, кстати, в свои годы находится в такой феноменальной физической форме. И я слышала, что он занимается йогой очень активно, аштанга-йогой, и что перед концертами вся группа вроде как тоже должна заниматься.
0: Да, и вообще, конечно, спорта много в его жизни, но мне кажется, главный спорт его жизни – это музыка, которая стала, ну, чистым золотом мировой эстрады и навсегда будет великим наследием.
1: Да, мы поздравляем Стинга, конечно, желаем ему бесконечной вот этой вот своей светлой энергии, внутренней гармонии, ну и продолжать радовать нас такими великолепными хитами, под которыми хочется, мне кажется, ну прям растворяться.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-ком. Комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
10: Круглосуточно.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00. We'll be right back.

0: позади уже 9 месяцев этого интересного, неожиданного, может быть, еще многообещающего, а может быть, уже и совсем состоявшегося 26-го года.
1: Как заметила? Ты умеешь интригу повесить. Мы
0: садим... А хочешь еще больше интригу?
1: Давай.
0: А впереди еще целых 3 месяца.
1: А я думала, 26-го. А впереди крутой поворот и обманчивый лед.
0: Я тебя ждал. Ой, слушай, ты не предупреждал меня об этом.
1: Это
0: да, 3 месяца.
1: 12 всего? Вот круг и замкнулся.
0: Да вот так часто мы во времени теряемся, да. Все зависит, конечно, от обстоятельств жизни. Вот сейчас октябрь, тот, который про уют, мне кажется. Погода хорошая, листочки желтеют. Мне кажется, надо настраивать себя на такую романтичную осень. И ждем ваших сообщений по этому поводу в соцсетях. Добавит новостей в первую смену Вадим Рифман.
2: Обязательно это сделаю. Доброе утро. Итак, в России уже в следующем году могут появиться банкоматы, позволяющие снимать наличные прямо со счета цифрового рубля. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Пользоваться цифровым рублем граждане могут добровольно. Операции для них проходят без комиссии. После начала массового внедрения 1 сентября за первые 3 недели было открыто около 200 тысяч цифровых кошельков. Уголовное дело возбудили после пожара в особняке Миллера в центре Санкт-Петербурга у Исаакиевской площади. По данным следствия, накануне вечером во время сварочных работ при реконструкции объекта культурного наследия были нарушены требования безопасности. Это привело к возгоранию. Никто не пострадал, пожар быстро распространился. Площадь возгорания достигла 2000 квадратных метров. Позже стало известно, что огонь перекинулся и на соседнее жилое здание. Его жильцов эвакуировали. Сотрудник полиции погиб во время задержания организаторов нарколаборатории под Наро-Фоминском в Московской области. Оперативники работали ночью в деревне Паново. Во время задержания преступники открыли огонь. Оперативник получил смертельное ранение, говорится в публикации. Полицейские, в свою очередь, смогли ликвидировать одного и ранить еще одного злоумышленника. Миноборнауки меняет правила приема в вузы. Олимпиад для льготного поступления стало меньше. Министерство более чем на четверть сократило перечень школьных олимпиад, победители которых получают льготы при зачислении вузы. В новом списке их 60 вместо прежних 83. Поводом стали итоги последней приемной кампании, когда большое число призеров олимпиад создало дополнительную конкуренцию даже для абитуриентов с максимальными баллами ЕГЭ. В отдельных случаях даже 300 баллов по 3 предметам не давали абитуриенту гарантии поступления. Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 3-й круг турнира категории WTA 1000 в Пекине, обыграв во 2-м раунде представительницу Индонезии Джанис Тьен. В следующем круге Шнайдер встретится с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и белорусской теннисисткой Александрой Соснович. Шнайдер, добавлю, полуфиналистка 2 турниров «Большого шлема» в парном разряде, а победительница 7 турниров WTA, из них 5 в одиночном разряде. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94,53. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром! Редактор

0: На столичных 9.34 становимся серьезнее на несколько минут, потому что у нас игра намечается. Что, где, когда, в которой можно выиграть аж до 30 тысяч рублей.
1: Знаток, капитан, мы ищем тебя. 23 24 88 3, код Москвы 495.
2: Реклама. Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в Автовкусной.точка. Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... «Батарейка».
5: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
6: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Осенние игры в радиоклубе «Что, где, когда» продолжаются, и сегодня на победу претендует Константин из Воронежа. Здравствуйте.
2: Доброе
1: утро. Константин, проверим связь. Как там?
2: Пока хорошо.
3: Вот, все, сейчас мы вас слышим, просто иногда пропадаете.
1: Да, очень важно вас слышать, потому что ваши рассуждения могут много чего решить. У нас будет минута. Если мы найдем правильный ответ, то вы получите от Ретро-ФМ 12 тысяч рублей. Да, серьезный приз и, видимо, серьезный вопрос сегодня намечается. Мы не знаем ни вопроса, ни ответа, но будем пытаться с Ритой вам помочь. Самое главное, игра должна быть честной, без интернета и всяких подсказок со стороны. Втроем попробуем, а вам, как капитану, в конце минуты нужно будет определиться с финальной версией. Понятно?
2: Понятно.
1: Ну, тогда удачи нам всем, и давайте послушаем вопрос. Сегодня его задает сам господин ведущий.
4: Татьяна Владимировна, простите тогда стихи Баратынского Сэм.
5: Я не люблю хвастливые обеды, где сто обжор, не ведая беседы, жуют и спят. Чему такой Содом? Хотите ли, чтоб ум, воображение привел обед в счастливое брожение? Старайтесь, чтобы гости за столом не менее харист своим числом, числа камен у вас не превышали.
4: Внимание, вопрос. Итак, сколько нужно приглашать гостей для приятной беседы, так, чтобы они не менее харист своим числом, числа камен не превышали?
1: Ну, вот так.
3: Ох!
1: Да. Харит Камен. Ну, там что-то про богинь, да?
3: Да, надо Харит, по-моему, богиня.
1: Константин, наверное, какой-то интуитивный.
2: Вопрос сам...
1: Сколько? Сколько нужно приглашать гостей? И не говорится, почему, то есть объяснять судьбу не надо, надо угадать число. Ну, какие версии могут быть? Ну, какое-то, наверное, знаковое число. Или 4, там, 4 времени года. Или, там, 12 месяцев, может быть, как вариант.
3: 100 обжор при этом.
1: Да, или там...
3: Не знаю, влияет ли это на что-то?
1: Может быть.
2: Как звонков, может быть, 3 раза.
1: Так, ну давайте еще. Еще в чем может быть гармония приятной беседы?
2: А может быть, вообще их не надо приглашать.
1: Вот, хорошая версия, да-да-да. Подумаем, но потому что приходить самим собой-то гармоничнее всего, может быть, имел в виду автор общаться. Еще кого и что? Может, одного человека, а лишние уши нам и не нужны.
3: Ну, там должны быть и те, по идее.
1: Так, Константин. Баратынский. Я не люблю хвастливые обеды, где 100 обжор, не ведая беседы, жуют и спят. К чему такой Содом? Хотите ли, чтоб ум воображения привел обед в счастливое брожение? Старайтесь, чтоб гости за столом не менее харит своим числом числа камен у...

0: должно быть не менее 3 и не более 9.
1: Ну да. Известная.
2: Так, ну, это да, конечно.
1: Тема из психологии.
2: Сложная история.
1: Интересная. Ну что ж, Константин, причем даже не четкое число, а вот как раз-таки описывают психологию, сколько объектов человек может одновременно удерживать во внимании.
2: Ну, мы хотя бы теперь будем знать. Получается, от 3 до 9, не больше.
1: Нет, из психологии это известно. Просто что там за камены и хариты, да, присутствовали и в начале 19 века, это, конечно, удивительно. Константин, сложно было сегодня. Ну, спасибо вам за честную игру.
2: Да.
1: Да, разные пытались мы вспоминать. Ничего не подошло. 12 тысяч остаются в банке Retro FM. Но на следующей неделе мы обязательно продолжим наши игры. А вот телеверсию летних, точнее, игр, да, осенних, вы можете увидеть уже завтра. Так что включайте Первый канал и наслаждайтесь игрой настоящих интеллектуалов.
0: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что? Где? Когда?» на Retro FM.

0: Маргаритой. Фабричный час намечается у нас впереди, Маргарита.
1: Ой, ребята, что сейчас будет? Буквально вот уже все, осталось-то 12, ну, 15 минут до того, как к нам придет режиссер, продюсер, сценарист, актриса, великолепная женщина, я бы сказала, икона стиля.
0: Директор
1: Лина Арифуллина.
0: Фабрик звезд еще, да-да-да. Ждем Лину. В принципе, мы уже знаем, что она здесь, на территории. И совсем скоро вы услышите ее голос и сможете также задать свой вопрос благодаря соцсетям Retro FM. Не пропустите с 10 до 11 в прямом эфире.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика.

0: Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: О чем молчат мужчины?
6: Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
13: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 крепкий и надежный. Havail H5 рамный и просторный. Havail H7 динамичный и уверенный. Havail H9 комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
15: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
16: Пао-банк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
17: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro-FM. Всегда с вами.
18: 12+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Так, 9.55, еще есть минутка-другая для того, чтобы разобрать ваши уютные осенние сообщения. Да, сегодня Всемирный день пледа, и мы именно такие атрибуты и аксессуары осени разбираем, которые делают ее намного гармоничнее и приятнее. Итак, поехали, Ирина пишет. Доброе утро, как писал Пушкин, и каждой осенью я расцветаю вновь. Есть у нас с мужем один ритуальчик. Каждую сентябрьскую осень мы отправляемся в карельские бары. Просто подышать воздухом и пошуршать листьями под ногами.
2: Но не бары, хотя кто знает, ты думаю, там тоже нормально. Так, Владимир говорит, а мне в детстве очень нравилось идти шуршать листьями. Это был настоящий кайф. Ой, как я вас понимаю. Вот я сегодня подумала, что я помнила сегодня о листьях, и я вот сегодня поеду к родителям есть шарлотку. И я прям реально подумала, господи, вот горячий чай или кофе, какао, шарлотка, листья. Ну, это же невероятно уютно.
1: Светлана пишет. Доброе утро. Больше всего люблю уютную пятницу. Дождь, глинтвейн, теплая постелька и душевный любимый фильм. Всем желаю побольше мирных, счастливых, уютных пятниц.
2: Ну что, ребят, на сегодня, наверное, мы закончим. Я бы даже сказала, на эту неделю. Впереди выходные. Впереди, вернее, уже настала осень. Мы вам желаем, чтобы вы ее максимально уютно, красиво провели. И вот как Саша процитировал стихи, может быть, как-то родились по-новому этой осенью.
1: Да, ну а у нас не менее уютный и интересный час намечается впереди, потому что к нам в гости придет режиссер, продюсер и директор фабрик звезд Лина Арифуллина уже через 5 минут на Ретро-ФМ.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: столице уже 10. Ой, так много хочется рассказать, но обо всем по порядку. Сначала первая смена приветствует вас. Начнем с новостей. Вадим Рибман рассказывает.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, правительство предоставило налоговые льготы продавцам Amazon, которые пострадали из-за атак беспилотников на объекты компании. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Для такого бизнеса уплату ряда налогов и страховых взносов можно отложить на срок до года. До конца этого года также приостановят выездные налоговые проверки и проверки страховых взносов. Поддержку смогут получить в том числе предприниматели, у которых ущерб превысил 5% годового дохода. Отдельно подавать заявление при этом не потребуется. Данные о пострадавших продавцах Озон передаст в Федеральную налоговую службу. Россия сохраняет открытость к переговорам и считает приоритетом достижения прочного мира, а не временного перемирия. Таким образом, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможных инициативах Турции и ООН, которые якобы готовят платформу для диалога между Россией и Украиной. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником и 95-летием столичного метростроя, а также рассказал о планах строительства. В ближайшие годы метростроители возведут более 60 станций, которые улучшат транспортную доступность для жителей Москвы и Подмосковья. А до 2030 года планируется завершить строительство Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий. Российский вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин забил гол через всю площадку в пустые ворота Tampa Bay Lightning в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Исход встречи был ясен уже в третьем периоде, когда нью-йоркцы вели 4-1. Незадолго до финальной сирены Шестеркин подхватил шайбу у своих ворот и бросил ее в ворота соперника, которые оставались пустыми. Вратарь Тампы Андрей Василевский ушел с площадки ради шестого полевого игрока. Ну и последнее. В Канаде кошелек, потерянный 51 год назад, нашли под полом и вернули владельцу. Находку сделал плотник. Внутри сохранились водительские права, студенческий билет, билет на постановку «Гамлета» 75 года и купюра в $1. Документы оказались в хорошем состоянии, и плотник решил попробовать найти владельца через соцсети. Он опубликовал фотографию находки в местной группе. На пост быстро откликнулась жена владельца кошелька. Уже через 3 дня рабочие встретились с ним и вернули находку. Сейчас мужчине 68 лет. Он планирует оформить содержимое кошелька в рамку и сохранить как семейную реликвию. И еще курсы валют. Доллар 83 рубля 25 копеек. Евро 94,53. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: И отличной пятницы всем, кто с первой смены. И сегодня у нас в гостях известный российский режиссер, продюсер, сценарист и педагог, лауреат премии ТЭФИ «Овация», которую мы также знаем как самого строгого директора фабрик звезд, Лина Арифуллина. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Не просто строгая, стильная, красивая, великолепная. Да. Вот прям женщина. У вас за плечами огромный опыт. Кинопроекты, телевизионные. Вы преподаете. У вас свой продюсерский центр. И всегда такая строгость во внешности. Это был спланированный образ для фабрики, или вы всегда в жизни такая сильная, строгая женщина? Но мы немножечко поговорили за эфиром, если честно, прекраснейший
2: как
3: человек.
2: Знаем, да-да-да. Но для всех же надо раскрыть это.
4: Знаете, как всегда в человеке, и я всегда стараюсь это увидеть, и всем говорю, что обязательно нужно, чтобы были две энергии. Это сила и тепло. Угу. Если очень много силы, то человек становится таким агрессивным, деловым слишком. Если много тепла, то он очень мягкий и какой-то такой, знаете, недейственный, скажем так. Я поэтому предпочитаю вот это силы и тепло, как я называю мерцающая красота. То есть, если внешне я такая, скажем, как все говорят, строгая, там, такая убедительная и так далее, сдержанная, но поверьте, внутри я абсолютно человек с большим юмором, с колоссальной любовью при этом, при всем. И, скажем так, очень нежный человек, который тоже очень любит какие-то всякие милые штуки, и они со мной всегда.
2: Скажите, а время дня как-то влияет на то, насколько вы милая, нежная или строгая, или, может быть, даже местами холодное утро, вечер? Вот как-то это у вас отличается?
4: Нет,
2: или 24 на 7?
4: Ну, это, наверное, у кого-то, кто не выспался. Поскольку, слушайте, я все время ложусь нормально спать, встаю рано, поэтому у меня как бы такой свой собственный график. Я очень люблю встать где-то в 5-6 утра. Для того, чтобы, знаете, знаете, попитаться этим временем, оно кайфовое, никто ничего не мешает, телефона нет, и вот это солнце заходит, я не знаю, там листва сейчас, вот осенние в частности. Поговорить с собакой. Просто нормально поговорить. И уделить себе. Это очень важно.
3: Я вот так вот вырежу наш сегодняшний кусочек интервью, и каждый раз, когда я вот проснулась с утра на эфир, я солнце, поговорить с собой, с собакой. Это время для себя. И мне каждый раз будет становиться, я буду знать, на кого равняться, понимаешь?
2: Если вы не читали книгу «Магия утра», но хотели бы в очень сжатом варианте. Вот только что наши гости вам пересказала прям интонацией, да, как нужно просыпаться и настраиваться на, возможно, серьезный рабочий день, а может быть и нет. Друзья, о проектах, которыми сейчас занимается наша гостья Лина Арифуллина, мы поговорим уже через несколько минут, а сейчас давайте послушаем музыку.

0: утро. Лина Арифуллина в первой смене. Стильная, обворожительная, но, как продюсер, просто неугомонный человек. Доброе утро.
1: Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро. А сейчас в разгаре съемки нового проекта музыкальной семейной комедии «Зубастая няня». Вы автор идеи, генеральный продюсер. К чему нам готовиться? Что это вообще такое? Кто в нем задействован? Мы как бы немножечко знаем, но хотим узнать от первоисточника.
1: Знаете, это прекрасная история «Зубастая няня». Она возникла из мюзикла, который был поставлен в 2009 году. Музыку написал Артем Фадеев, брат Максима Фадеева. Играл главную роль Нона Гришаева, Игорь Верник. Совершенно прекрасная история, которая рассказывает о Казете, в прошлом певице, у которой семеро детей, семеро козлят. И они непростые. Их зовут Дора, Ре, Миня, Фаня, Ляля, Сима. И муж козел Казанова их оставил, поехал на гастроли, поэтому она одна трудится, а дети очень хотят консерваторию, но мама их не пускает, потому что музыка в семье приносит одни несчастья. И вот в этот сказочный город, приезжает Волконский, капитан второго ранга, вегетарианец. И он влюбляется в Казетту. Ну и для того, чтобы завоевать сердце женщины, конечно же, это верный путь к ее детям. И становится зубастой няней.
2: Класс!
0: И в роли самой Казетты, насколько помню, Пелагея.
1: В роли самой Казетты, да, вот в фильме, который мы уже сняли, Пелагея. Самое интересное, знаете, история создания этих козлят, потому что у меня школы в странах СНГ, вот как раз были еще в 2009 году, и очень с трудом идется история теории музыки. Вот кто музыкант, они себя прекрасно знают, ноты запомнить очень сложно, на какой линейке, как что. И я решила им придумать какие-то смешные имена. Так и получилось. Дора, Ре, Мини, Фани, Ляли, Сима. И поэтому потом говорю, дети, давайте возьмем трезвучие. Дора, Мини, Соня. Это домисоль. Ну, а потом появилось их же семеро, значит, семеро козлят. Но вот так постепенно развилась эта прекраснейшая история.
0: Прекрасно. А есть ли дата уже точная, когда премьеру ждать?
1: Это вторая половина года, 27-го. 27-й год, вторая половина года.
0: Принято. Вчера, 1 октября, в рамках Московской недели моды состоялось грандиозное событие. Показ уникальных костюмов от Алены Ахмадулиной к этому фильму. И на подиум вышли как раз-таки главные герои Пелагея, Александра Рябинок, Кирилл Зайцев. Да. Ваши впечатления и как вообще пришла такая идея такой уникальной коллаборации, ну и насколько получилось сказочных персонажей, да, перенести на язык высокой моды?
1: Вы знаете, я всегда приглашаю свои проекты дизайнеров. Как в «Красной шапочке» я пригласила Игоря Гуляева, а здесь я решила, что Алена Ахмадулина, она очень хорошо ответит под вот эту такую, ну, скажем так, русское фэнтези. Задача была из непростых, потому что у нас люди-животные. Ну, то есть, как они должны быть? Рожки, ушки, копытца, хвостики, как они должны выглядеть? И вы знаете, мы очень долго, в течение там буквально 3 лет, мы думали, как они, искали разные варианты, какие должны быть ушки, натуральные, ненатуральные. В итоге, вместе с большой командой совершенно удивительных творческих людей, мы пришли к тому, что мы взяли из животных птиц и, так сказать, больших животных, скажем так, волков и так далее, мы взяли форму, фактуру. Поэтому это, конечно, была особая история, но мы справились с ней. Я считаю, что это прямо реально революционный, очень удивительный такой технологичный прекрасный ход. Это прямо реально шикарный креатив. Они смотрятся очень красиво, очень фантазийно. И это, поверьте, очень глубокая, долгая работа над каждым персонажем.
2: Вот, ребят, стало еще интереснее, еще и с эстетической точки зрения.
0: Будем ждать премьеры в 27-м году. Фильм «Зубастая няня». Ну а сейчас послушаем хиты, проверенные временем, а после этого нашу гостью ждет игра «Фейк-контроль», где вы тоже можете поучаствовать. Звоните 23 24 88 3, код Москвы 495.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Доброе утро, Саша и Рита на местах. И сегодня с нами человек, который знает толк в качественном шоу. Лина Арифуллина, продюсер, режиссер, мама фабрик, да много чего еще интересного. Здравствуйте, Лина.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мама собаки и еще птиц. Мы за это время еще с этой стороны узнали,
1: понимаешь? Не менее важную информацию для нас. Ну что, а у нас на связи Мария, которая хочет поиграть в фейк-контроль. Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Здравствуйте, Мария. Немножечко для всех расскажу правила. Значит, игра «Фейк-контроль». Мы берем факты или фейки. Ваша задача – угадать, где правда, а где ложь. А за это получаете призы.
1: Мария, готовы?
4: Готовы, да.
1: Ну, тогда начнем.
2: Погнали.
1: Итак, первый факт. Ну, давайте я почитаю. Лина Арифуллина является большим поклонником творчества режиссера Федерико Феллини. Правда или ложь?
4: Ну, вероятнее всего, что да. Скорее всего, правда.
1: Принимаем. А как на самом деле?
3: Да, действительно. Потому что это прям мой один из настольных режиссеров. И в свое время, когда вот не было возможности посмотреть, как сейчас мы смотрим в любое время фильмы, я ходила в кинотеатр во время показа этого фильма буквально раз 7. Приходила домой, взяла сценарий и прям выписывала, как сделана раскадровка та или иная сцена. Снова возвращалась в кинотеатр, опять возвращалась, опять писала. Но это, конечно, это шикарно для меня. Режиссер в то время прям для меня это такая... Это большая открытая книга.
1: Так,
2: супер. Так,
1: Мария,
2: идем.
1: Уже один балл есть дальше.
2: Идем далее. Образ сурового директора «Фабрики звезд» Лины Арифуллиной взяли как образец для ведущей в передаче «Самое слабое звено».
4: Вряд ли.
3: Но дело все в том, что я точно знаю, что как нужно одеться и как нужно выглядеть в черные очки и быть такой злой, похожий на Лину, это прям вопрос обсуждался.
1: И она говорила вам об этом?
3: Не, она говорила, руководители говорили. Да.
1: Видите, друзья, как вдохновляют на другие проекты еще такие образы. Круто.
2: Это была правда. Так, ну что же, третий вопрос. Мы попросим Лину рассказать о себе. Ну и, соответственно, правда это или нет?
3: Ну, то, что я являюсь педагогом по ораторскому искусству, да, абсолютно верно. Я это очень люблю, и я долгое время занималась с артистами, как с вокальными артистами. Потом переключилась на ведущих, а потом стала заниматься с политиками, стартаперами, вообще с любыми людьми, предпринимателями, даже начинающими. И мне безумно нравится заниматься вот ими, с ораторским искусством. Точнее, такой, знаете, воспитание харизмы.
1: И вы занимаетесь лично с человеком, один на один, получается?
3: Я занимаюсь группами, я езжу по стране, у меня очень огромные тренинги с одной организацией, очень большой. Знаете, 120 городов я объездила в том году, и где это были стадионы по 6 тысяч человек.
2: И где-то вот 120 городов люди уже такие уверенные, стоят красиво, подают информацию.
1: Здесь
2: хорошо.
1: Была Арифуллина.
3: Да, это точно.
1: Ну, я думаю, что третий факт мы засчитаем Марии.
2: Ну что, у нас получается 2 из 3, вы чемпион, и у нас сертификат на 3000 рублей.
1: Поздравляем.
4: Спасибо вам.
3: Прекрасный подарок.
2: Да, вы молодец. Спасибо большое.
1: Спасибо, да, спасибо
2: большое.
1: За компанию. Друзья, сделаем небольшую паузу, а через несколько минут продолжим наш приятный утренний разговор с Линой Арифуллиной. Ну и вы тоже можете присылать свои вопросы в соцсетях. RetroFM будем ждать.
0: Фейк-контроль. Первые СМИ. RetroFM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
5: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи 21 век. В Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь, температура воздуха около 10 градусов тепла, ветер западный – 1 метр в секунду.
6: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
9: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов в мебельном континенте. Барбашова, 72.
10: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
12: Командные випки на 5 мест.
11: Дуо-комната. комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще две комнаты с PlayStation 5.
11: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
11: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
12: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: прекрасной пятницы всем, кто с первой смены. Саша и Рита на местах, а помогает делать нам эту пятницу еще интереснее продюсер, режиссер, а когда-то главная гроза и помощник всех фабрикантов Лина Рифулина. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро. Мы знаем, что вы делали 15 сентября 2026 года. Мы за вами следили немножечко. Знаем, что состоялся финал масштабного проекта «Голос поэта» в колонном зале Дома Союзов в Москве. Известные исполнители, начинающие исполнители представляли знаменитые стихотворения русских поэтов в собственных музыкальных аранжировках. Хочется поговорить об этом. Легко ли было вообще договориться? Кому пришла идея? Как пришла идея? Вот давайте об этом проекте поговорим.
1: Я, знаете, очень люблю всегда какие-то промежуточные жанры. И поэтому мне было интересно, как рэперы могли бы представить поэзию русского, то есть поэзию золотого и серебряного века. Конечно, это второй сезон. В первом сезоне Нилетто, Маригу, многие участвовали. И пока им звонила, с ними разговаривала, они, конечно, были очень удивлены. Но в качестве эксперимента решили попробовать. И, вы знаете, получилось просто потрясающе. Они, во-первых, многие даже, простите, не знали этих авторов. Бьянка не знала, что Некрасов может написать такое удивительное стихотворение. А Андрей Звонкий, у него была Зинаида Гиппиус. Он вообще для себя открыл этого поэтессу. И мне было очень приятно, что их фанаты, когда песни уже были представлены, тоже узнали этих поэтов. И на самом деле резонанс от этого проекта был очень высокий. Второй сезон, конечно, было легче, потому что уже желающих было очень много. Да. Очень многие хотели участвовать. Жанры были разные. Хип-хоп, альтернативный рок, романс. Все звучало абсолютно по-разному. Хороший проект, интересный. Плюс он сделан был не просто, он сделан с хорошим видео. На экране такое, знаете, мощное видео. То есть это как бы видео, это поэт. Такое мы кино прям сделали на экране. И что обратило внимание в этом году? Знаете, все-таки поэзия – это такая штука, которая, особенно вот поэты золотого серебряного века, они с трудом ложатся в современный ритм. С трудом, потому что там очень много смыслов. Там очень много такой сложной конструкции поэтической. И поэтому, когда люди слушают, они говорят: слушай, давай еще раз послушаем, что-то я слова не слышу. Я говорю: вы не слышите слова, у вас все хорошо технически. Просто там столько текста, его надо осмыслить, понять. Поэтому мне приятно, что давайте еще раз послушаем. Давайте послушаем. Поэтому, мне кажется, это хороший успех этого проекта.
0: Проект будет иметь продолжение?
1: Вы хотите на «Голос поэта 3»? Я, знаете, уже как бы уже перед этим думала, может, сейчас хватит остановиться. Но дело в том, что, знаете, отклики были безумно большие, учитывая то, что я в этом году перенесла это все в колонный зал. Как бы тоже, знаете, для многих артистов они в колонном зале, даже не знали про этот зал.
0: Но вы осторожнее, а то вы так наших звезд перевоспитаете.
1: Слушайте, иногда нужна им пауза. Вы знаете, вот благодаря этому проекту очень многие, на самом деле, сказали огромное спасибо, даже просто то, что они остановились.
0: Переосмыслили,
1: соприкоснулись с другой поэзией, потому что вот очень многие говорят: спасибо огромное, будет третий сезон, прям немедленно придем, потому что в этом есть эксперимент, в этом есть то, что они со своими уже привычными стереотипами продвижения себя же самих, они раскрывали совершенно другие моменты, которые в себе не видели.
0: Класс.
2: Ну что, на фабрику нам поздновато, а вот в колонный зал, возможно, записываемся заранее.
0: Друзья, сейчас послушаем новости, а затем продолжим наш приятный пятничный разговор с Линой Рифулиной. Вот и они, новости наш вездесущий Вадим Рифман.
3: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, сегодня в Минске заседание Евразийского межправительственного совета. Россию представит премьер Михаил Мишустин. Накануне глава Кабмина вместе с коллегами принял участие в выставке «Иннопром». Выставочный комплекс в 20 тысяч квадратных метров, больше двух футбольных полей. Половину этой площади заняли новинки российских производителей. Авиастроение, энергосбережение, фармакология, системы автоматизации. Особое внимание станкостроению. МВД подтвердило информацию о гибели оперуполномоченного при задержании организатора нарколаборатории в Подмосковье. Полицейские получили информацию о преступнике, который продавал наркотики на территории Нарофоминского городского округа. Оперативники выяснили, что нарколаборатория находится в деревне Паново, выехали туда. Полицейские приехали к дому, и когда начали заходить внутрь, злоумышленник открыл огонь. Капитан полиции Павел Шевяков погиб на месте. Преступника застрелили ответным огнем. Погибшему было 35 лет. Волна массовых погромов, которая накрыла Францию, перекинулась на Бельгию. На улицах костры и баррикады. Школьники и студенты закидывают петардами полицейских. Те пока реагируют сдержанно. А вот в соседней Франции горячее. Драки, погромы, поджоги. Один лицей сгорел полностью. Еще несколько школ серьезно повреждены. Почти 2000 старшеклассников были задержаны. Причина протестов. Педагогов мало, учиться негде, классы перегружены. Нейросеть помогла расшифровать военное послание времен Наполеона, которое оставалось непрочитанным 217 лет. Письмо отправили в 1809 году генералу по поручению Наполеона. В нем содержались сведения о численности и расположении французских и союзных войск перед войной с Австрией. Нейросети потребовалось около 6 часов, чтобы разобрать примерно 1300 зашифрованных символов. Герхарда Шрёдера назначили членом наблюдательного совета компании «Гиперглобус», об этом сообщает издание РБК. Экс-глава немецкого правительства будет участвовать в долгосрочном планировании бизнеса российской сети гипермаркетов «Глобус». Как отмечается, многолетняя работа Шрёдера в политике, экономике и связи с Россией помогут компании вести диалог и находить конструктивные решения в непростых условиях. И еще назову курсы валют. Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94,53. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Доброе утро, Саша и Рита на местах. Ну а красиво зафиналить эту пятницу нам помогает наша гостья Лина Арифуллина. Здравствуйте.
1: Добрый день, доброе утро. Лина, короткий вопрос и такой же короткий ответ. Когда мы говорим «фабрика звезд», какие первые три имени приходят вам в голову? Кого угодно, продюсеры, исполнители, гримеры, все, что хочется.
2: Ответ будет, точнее, очень странный.
0: Пожалуйста.
2: Просто «фабрика звезд», «фабрика звезд», «фабрика звезд».
1: Команда.
2: Да.
1: Вот так вот.
0: Принимается. Ну, а подробнее о команде этого, да что там говорить, суперпроекта в свое время мы обязательно поговорим через несколько минут, потому что нашу гостью еще ждет игра «Нейрохит». Намечается битва с искусственным интеллектом.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53-14-15.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Знаете, если бы не этот человек, очень многие в свое время, может быть, и попали на ТВ, но это было бы не так круто. Друзья, продюсер, режиссер и директор «Фабрики звезд» сразу нескольких частей Лина Арифуллина с нами сегодня. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Итак, в нейрохите у нас загадано «Три исполнителя». Нейросетка абсолютно поменяла музыку песен, но есть ощущение, что этих исполнителей вы отлично знаете.
1: Ну, посмотрим.
2: Знаете, попробуем.
0: Может, даже воспитывали кого-то.
2: Кто знает, кто знает. Давайте попробуем первую песню.

0: Ее изумрудные брови колосятся под знаком Луны. И никто из победителей фабрики звезд не приходит. Наверное, нужно было немножечко французского pronunciation добавить.
1: Ну, группа Корни.
0: Ну, конечно, это группа Корни.
1: Да, я, ну, как бы я понимала, что похоже на них, но так клево, конечно.
0: Интересная интерпретация, но тем не менее. Корни победили, мне кажется.
2: Да, да, да. Нет, у Корней классно.
1: Нет, это шикарная история. Они просто супер.
0: Так, у нас есть второй нейрохит. Давайте послушаем.

0: Это Полина Гагарина.
1: Это Полина Гагарина. Это победитель второй фабрики. Да-да-да.
0: Петя, надо дождаться припева, чтобы услышать знаменитые строчки, потому что я так понимаю, что не все знают запевы. Все ждут все время припевов для того, чтобы подпеть или потанцевать.
1: Ну вот в третьей песне припев, конечно, знают все. Угу. А вот насколько знаком будет куплет, и что же это за исполнитель или исполнительница?
2: Я всегда его слушала по понятным причинам. Ну, сейчас узнаем.

0: долго, как долго. Дубцова.
1: Есть, еще до припева успели. Не-не-не, давайте нам образец из нулевых. Как там было в оригинале?
2: Чтоб страдать, так страдать.

0: Спасибо большое и фабрикантам за эти крутейшие хиты, и нашей гости. Линия Арифуль, 3 из 3 получается.
1: Да!
0: Победа абсолютная. Причем даже без припевов местами обошлись. Ох, красиво. Так, ну что, мы сейчас еще немного с вами музыку послушаем, а дальше устроим блиц для наших гостей. Не пропустить.

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро от первой смены. Здесь Саша и Рита. И у нас в гостях человек, который знает толк в звездах и умеет создавать успешные проекты. Лина Арифуллина. Доброе утро.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Так, ну блиц.
2: Блиц. Смотрите, все очень просто, но немножечко о правилах блица мучить не будем. Вот мясо, рыба. Мы задаем какие-то на выбор два понятия. Вы можете либо кратко отвечать, либо, если хотите, то свое мнение можете обозначивать.
1: Ну, давайте начнем с классического. Вы сова или жаворонок?
3: Я сова жаворонок.
2: Сходить в кино или в театр?
3: В кино.
1: Брюнеты или блондины?
3: Лысые.
2: Успех продюсера в гениальной интуиции или точном расчете?
3: Можно выбрать и то, и то. Ну, то и то, конечно. Угу. То, что одно без другого не существует.
1: Ой, на всякий случай уточню. Собаки или кошки?
3: Собаки, 100%. Собаки, 100%.
2: Корни или фабрика?
1: За святое.
3: Прям вопрос ужасный.
1: Сейчас Тутси.
2: Юрик, вспоминали.
1: Титова слышали.
3: Да нет, ну все, оба. Ну я не могу, это сложно. Это прям правда сложно.
1: В семье добрая мама или суровый образ всегда со мной?
3: Добрая мама.
2: Год без музыки или год работы на новой фабрике звезд?
3: Ну, скорее все-таки на фабрике звезд.
1: Есть. Лучший отдых в горах или на море?
3: В горах.
2: Лично от меня вопрос. Чтобы стать звездой, больше нужна дисциплина или талант?
3: Воля.
2: Записали.
1: Один большой проект в год или много маленьких?
3: Ну, наверное, сейчас один большой проект в год.
2: Так, снять новое кино или запустить успешный ТВ-проект?
3: Новое кино.
2: Только хотела спросить, а в ТВ-проект возьмете? Но в кино нет, в кино стыдно как-то спрашивать.
1: Спасибо большое, наши гости, друзья. Мы сейчас послушаем музыку, а затем вернемся и продолжим общение с Линой Арифуллиной. Поговорим о проекте, который сегодня еще не упоминали.
4: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых.

0: взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Как

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Отличной пятницы всем, кто с первой смены. Встречаем этот день в очень теплой и приятной компании. Сегодня с нами продюсер Лина Арифуллина. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро. Есть еще один проект, про который мы еще не поговорили. Мы знаем, что в сентябре на Московской неделе моды прошел еще один важнейший финал. Международный конкурс молодых дизайнеров к 165-летию кутюрье Надежды Ламановой. Напомню, это легендарный российский и советский модельер, основоположница российской и советской моды 20 века. И до нас дошла информация, что вы готовите большой сериал о нашей русской Шанель. Расскажите все.
0: Или это будет фильм?
1: Вы знаете, мне очень нравятся вообще исторические личности. Я люблю изучать биографию, движение, мысль, как рождалось творчество. И у меня есть трилогия. Угу. Это Ламанова, Вера Мухина и Агни Барто. И вот Надежда Петровна Ламанова одна из первых как раз, потому что у нее юбилей ближайший, 165 лет. И поскольку я продюсера не делаю только конкретные проекты, я создаю вселенную. И поэтому мы выпускаем, мы конкурс сделали, пришло хорошее количество участников, и вот как раз показ, который был представлен в Манеже на Московской моде, был очень... Говорил о том, что насколько интерес к Ламановой не иссяк. Ее все знают, что жутко приятно. Угу. Ну и, соответственно, мы готовим фильм, где расскажем один из эпизодов ее жизни, который для нее очень важен. Это то, что она осталась после революции в России и пробовала начать свою, собственно, новую судьбу. Угу. Вот в новой стране, скажем так.
0: Да, вот вы сказали трилогия, но именно акцент на женщинах, да, сильных личностях исторических. Пока про женщин снимайте.
1: Вы знаете, мне кажется, что всегда нужно делать то, что ты чувствуешь. Угу. Так, наверное, мужчины я тоже неплохо чувствую. Делаю такой же исторический сериал на Первом канале, где у меня там есть исторические личности, начиная от Сталина и заканчивая Труманом и так далее. Но то, что я лучше знаю, я лучше чувствую, я их понимаю, потому что мне кажется, синхронно мы где-то с ними похожи. Абсолютно. Я как-то чувствую в каких-то их биографиях какие-то моменты, которые со мной понятны мне. И поэтому мне это очень удобно. И поэтому я и говорю их языком, как бы я транслирую то, что они чувствуют.
0: С удовольствием посмотрим. А премьера тоже когда ждать?
1: Премьера в следующем году.
0: Все, 27-й год будет очень урожайным, друзья. Ну и напоследок несколько приятных слов для наших слушателей, пожалуйста.
1: Ну, продолжить тему моды, знаете, как если бы не сказала эта женщина, сказала бы я это точно 100%. Как говорила Коко Шанель, люди, создающие легенду, сами по себе уже легенду. Поэтому создавайте легенду. Пусть она сейчас будет маленькой, пусть она сейчас будет такой робкой, но обязательно нужно это делать.
0: Вот с этим настроением мы и будем уходить на выходные. Благодаря нашей гости Лине Арифуллиной, сценаристу, педагогу, режиссеру, создателю и фильмов, и шоу, теперь еще и модных показов, как мы знаем.
2: И просто великолепной, сильной женщины, на которой очень хочется равняться. Спасибо вам большое. Спасибо вам.
0: Удачи во всех проектах и во всех ваших все новых и новых профессиях.
1: Благодарю вас, вам тоже всего самого хорошего.
2: Спасибо большое еще раз. Друзья, ну а мы с вами услышимся в понедельник. До встречи.
0: Пока-пока.
3: Retro FM.

0: Вы только посмотрите на нее. Ну, красота же. Ну, влюбляешься с первой секунды. Это я про пятницу, друзья. 11 часов в Москве. Дальше серьезные по делу. Дмитрий Королев, большой специалист в новостях. Сейчас все нам расскажет. Дим, доброе утро.
1: Доброе утро, Юра. Приветствую, друзья. В российской рекламе будут чаще показывать многодетные семьи. Законопроект ФАС поддержали в правительстве. Как пишут ведомости, требования касаются социальной рекламы. Если в ней показывают семью, предполагается изображать благополучных родителей минимум с тремя детьми. Предполагается, что нормы заработают с марта. Антимонопольщики уверены, что решение поможет популяризировать многодетность и семью. Семейные ценности. Ну а мошенники запустили фальшивые сервисы для подбора туров. Об этом рассказал вице-президент Союза туриндустрии Георгий Мохов. В мессенджерах появляются боты, которые спрашивают у пользователя бюджет и параметры отдыха, а затем формируют якобы подходящие предложения и присылают ссылку на оплату. Злоумышленники также создают поддельные сайты отелей, баз отдыха и глэмпингов с привлекательными ценами и требованием срочно ввести деньги. В РСТ советуют перед оплатой проверять сайт, реквизиты компании и не переводить деньги по сомнительным ссылкам. Тем временем организованным туристам из России не угрожает крысиная лихорадка в Таиланде. Отдыхающие проживают в отелях и посещают только те места, которые соответствуют санитарным условиям. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров нашей страны. Как пишет РИА Новости, ранее сообщалось об опасности распространения лихорадки в районе паводков в Бангкоке и на других территориях, которые пострадали от стихийного бедствия. Рособорнадзор сообщил об изменениях в ЕГЭ 27 года. В частности, обновленные варианты по истории и математике будут содержать дополнительные задания. В ведомстве подчеркнули, что это не скажется на сложности экзамена. Для его сдачи достаточно освоить школьную программу. Базовые варианты по-прежнему будут включать в себя 21 задание. Время на выполнение ЕГЭ останется прежним. 235 минут на математику и 210 на историю. Средняя желаемая зарплата россиян выросла до 240 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. В начале года зарплатные ожидания увеличились на 12%. Больше всего хотели бы получать специалисты в сфере IT, интернета и телекома – почти 290 тысяч. В торговле и ритейле ожидания составляют около 276. Почти половина опрошенных надеется увеличить доход за счет повышения зарплат на нынешнем месте работы или готовы ради этого сменить работодателя. И о валюте на эту пятницу. Доллар – 83 рубля 25 копеек, евро – 94,53. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Смотрите, да что ж ты будешь делать? Ветры возвращаются. Хорошее настроение тоже возвращается. Пятница тоже. Вот нате вам, пожалуйста, в лучшем виде вернулась к нам с вами. Но гулялась где-то там, а мы даже и не спрашиваем где. И главное, вернулась. А мы же ее с распростертыми объятиями, искренне любя. Любовь — это, конечно, под музыку у нас с вами. Случается, случалось и будет случаться. В ближайшие минуты много моментов красивых, мелодичных. Лев Лещенко, Secret Service. И не только. Здесь на Ретро FM. 11:20. Меня зовут Юрий Гурьянов. Поехали дальше.
1: Реклама.
2: Что? Меня снизили.
3: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
4: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост Всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
5: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28-90-58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказание. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Добро пожаловать в «Алания Синема». С 24 сентября. Юра Борисов. В фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в «Алания Синема».
9: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34». 34.
11: Счастье есть.
10: Джанаева, 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение «Яндекс.Еда».
12: Объявление на Ретро-ФМ.
13: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуются оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
12: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: большая девочка в большом мире. Немного не по-пятничному грустная, конечно. И не то, чтобы мы от этого чувствовали себя как неловко и неудобно. Мы, в конце концов, в любом случае выигрыши, потому что у нас есть красивая песня в итоге. Певица Эмилия, шведская, трек, который, кстати говоря, Big World стал невероятно популярным в Китае в какой-то момент из-за простого и запоминающегося текста и ритма. Ее массово использовали в китайских школах и университетах как начальное пособие для изучения английского языка. Вот видите, сколько уже пользы от одной только песни. А вообще музыка, она волшебной силой обладает, особенно по пятницам. В ближайшее время Los Del Rio, кино, Shocking Blue и много чего интересного здесь на Retro FM. Кстати, забыл напомнить, что в субботу, то есть уже завтра в 13 часов, будет много рассказов про музыку интересных. На этот раз в программе Ю. Танцпол 80-х. В 13 часов по Москве встречаемся. Будет музыкально, будет интересно.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
6: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
7: «М2 Connect». Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. «М2 Connect». Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Музыкальный дуэт из Испании Los del Rio и знаменитый хит Макарена, возле которого родилась в 1992 году в Венесуэле, когда музыканты вдохновились выступлением местной танцовщицы фламенко Дианы. Изначально строчка звучала как «Диана, давай твоему телу радость», но позже имя заменили на Макарену. Ну, такое бывает. Знаете, замена не только в футболе и в хоккее происходит. И только мы с вами такие верные себе. Не изменяем, слушаем классную музыку. Здесь на Retro FM до завершения этого часа Рикардо Фоли и кое-кто еще обязательно появится. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте. Вечеринка
1: Retro FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Есть просто как.

0: есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+. Ретро.

0: реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Москве полдень, пятница, 2 октября. Продолжается на Ретро FM.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Реконструкцию международного терминала аэропорта Владикавказ планируют завершить в следующем году. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи главы Северной Осетии с руководством Новопорт-холдинга. Кроме того, будет построен новый терминал повышенной комфортности и расширена география полетов. Минейло подчеркнул, что реализация проектов увеличит пропускную способность аэропорта. Напомню, ранее сообщалось, что на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в 2027 году направят 700 миллионов рублей. Около 800 миллионов рублей направят на развитие правобережного района в текущем году. Такие данные озвучили на выездном совещании правительства республики, которое провел Борис Джанаев. Средства предусмотрены на строительство и ремонт 43 объектов. В их числе три проекта благоустройства: детская художественная школа, капитальный ремонт детских садов, умные площадки и 32 участка местных дорог. Кроме того, финансирование направят на предоставление жилья детям-сиротам, субсидии молодым семьям и помощь пострадавшим в теракте. Актуальные расписания городских маршрутов начали размещать на остановках во Владикавказе. Как сообщает Комитет по транспорту Северной Осетии, после завершения этой работы информация появится на остановках межмуниципальных направлений. Это позволит жителям заранее планировать поездки и узнавать время прибытия нужного маршрута. Жители Северной Осетии могут оплачивать счета за воду, отопление, канализацию через мобильное приложение «Вода онлайн». Как сообщает Республиканский водоканал, в нем уже зарегистрировались более 80 тысяч жителей. В приложении пользователи также могут передавать показания счетчиков, проверять задолженность, смотреть историю начислений и отправлять заявление через цифровой абонентский отдел. В Музее театрального искусства проходит выставка «Дыхание Осетии». На ней представлены работы известных осетинских художников. Экспозиция включает портреты, пейзажи, сюжетные композиции и эскизы театральных декораций. Посетить выставку можно до 5 декабря по адресу улица Горького, 30. Хета Кахполов успешно выступил на всероссийских соревнованиях по дзюдо. Как сообщает Минспорт Республики, турнир проходил в Москве. В нем приняли участие около 150 спортсменов со всей России. Кахполов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 81 килограмма. Курс доллара на сегодня — 83 рубля 25 копеек. Курс евро — 94 рубля 53 копейки. Это были новости на Ретро FM.
1: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз — 500 тысяч рублей. Не пропустите! «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
3: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, немножечко бомболео. Никто не против? Хотя, почему немножечко? Я вот сейчас задумался. Сегодня же пятница, так что давайте-ка, знаете что, берите кружку побольше, такую вот внушительную пятничного размерчика, и прямо, чтобы до краев. Бомболео, в конце концов, здоровью никому еще никогда не вредило. Даже если больше, чем обычно. Но стараемся, в любом случае, не расплескать, только если до краев не расплескиваем. Нам каждая капля бомболео важна. Все пригодится в хозяйстве в пятничном. Кто там следующий, кого не хочется расплескивать? Группа «Браво», певица «Мадонна». Будем наслаждаться уже в самое ближайшее время. Музыка лучшая в мире здесь, на Red FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Поехали дальше.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Алло, Юнусов?
4: Да, здрасте, кто это?
3: Это Максим Ковалевский, не спишь?
4: Нет.
3: Я хотел уточнить, ты придешь ко мне в воскресенье в час дня в шоу-игру «Дорогие гости»?
4: Конечно, с удовольствием.
3: Молодец, красавчик, обожаю тебя и жду в воскресенье в час дня.
4: Хорошо.
3: Друзья, Роман Юнусов, комедий-клабщик, КВНщик, телеведущий, придет ко мне в гости. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
5: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Объявление на Ретро-ФМ.
10: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
9: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Джанни, Джанна Нанини и Машки. И Машки, и Дашки, и Наташки, и Ленки, и Оксанки, и Ринки, и Светки. И вообще все остальные приличные люди тоже. Кстати, не только девчонки. И Машки, кстати, в переводе с итальянского вообще мужчины переводятся. Так что всех имея в виду, музыку классную и вообще настроение пятничное позитивное, давайте делить на всех. Тем более, что у нас настолько его много, хватит. На всю пятницу, на всех собравшихся. Каом очень скоро, Гарри Мур на подходе. Михаил Боярский тоже подключится буквально через пару минут. Прямо здесь, на Ретро FM. Никуда ходить не надо, в Москве уже 12 часов и 36 минут.
1: Реклама. В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Добро пожаловать в Alania Cinema. С 24 сентября. Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас. Alania Cinema.
4: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

иначе. Но что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без любви?

0: Ретро-ФМ.
1: Вижу, что ножички-то так подергиваются, правда? Но в хорошем смысле, в пятничном. Пританцовывают, я имею в виду. Нет, не все прилично. Каома, Ламбада здесь, на Ретро-ФМ. Дальше, больше. Ну, так мы устроены, уж извините. Так, можно, кстати, даже не извинять. Что за такой не извиняется, мне кажется. Пол Симон очень скоро. Арт Гарфанкель, Секрет. Секрет, посмотрите. Перешел на английский язык. Группа Секрет, имеется в виду. Тоже до завершения этого часа. Вот это сладостное «Домой» сейчас нам пропоет. 12 часов и 50 минут в Москве. Да, пятница продолжается на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем хорошего дня.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%.

0: 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана-Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ретро FM. Да, самое классное, самое лучшее радио на свете. В Москве час дня, между прочим, пятница у нас. И актуальные новости прямо сейчас от Дмитрия Королева. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Восстановление устойчивых темпов роста экономики и обеспечение дальнейшего роста благосостояния граждан. Вице-премьер правительства Александр Новак озвучил приоритетные задачи российской власти. По его словам, для достижения цели планируется расширять внутреннее производство, повышать эффективность использования ресурсов и создавать условия для новых инвестиций. Новак также заявил, что уровень безработицы в России сохраняется на историческом минимуме, чуть более 2%. Банкоматы для снятия наличных напрямую со счета цифрового рубля могут появиться в России уже в следующем году. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это технологически возможно и реализуемо. Напомню, цифровой рубль дополняет наличную и безналичную формы российской валюты. С сентября цифровой кошелек можно открыть в 12 крупнейших банках. Переводы цифровых рублей проходят без комиссии. Лимит составляет 300 тысяч рублей в месяц. В подмосковном Краснозаводске потушили пожар на территории химического предприятия. Угрозы для местных жителей нет. Об этом сообщил в РИО главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. Как передает ТАСС, по его словам, специалисты круглосуточно контролируют состояние воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. На месте продолжает работать оперативный штаб и подразделение МЧС. Новые правила возврата ЖД-билетов введут в России с декабря. Сбор составит от 1 до 10% стоимости проездного документа вместо прежней единой суммы в 3 рубля 70 копеек. Об этом сообщает РЖД. Там уточнили, все будет зависеть от того, сколько времени остается до отправления поезда. Также при расчете сбора учитывается стоимость проездного документа без цены сервисных услуг и без платы за пользование комплектом постельного белья. Этой ночью к МКС успешно пристыковался корабль «Crew Dragon» в составе экипажа наш Сергей Тетерятников. Для него это дебютный полет, а также двое американских астронавтов и канадец. Они уже перешли на станцию. В рамках долгосрочной миссии проведут биологические исследования, а также эксперименты по применению роботов в космосе. Также сейчас на станции еще трое наших космонавтов. Андрей Федяев, он должен вернуться на Землю в этом месяце, а также Анна Кикина и Петр Дубров. И о валюте на эту пятницу. Доллар 83.25, евро 94 рубля 53 копейки. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: вот, Игорь Юрьевич, конечно, Николаев знает толк в музыке, само собой, и в правильном подборе названий песен, которых у него очень-очень много, все классные. Но вот встретили незнакомку, значит, потом, получается, выпили за любовь малинового вина, а потом мимо старой мельницы на такси, а там и до дельфина с русалкой уже рукой подать, получается. Ну, рукой или плавником, что у них там еще есть, у дельфинов и у русалок этих прекрасных. Скоро продолжим прикасаться к тому самому прекрасному, к музыке, прикасаться, обниматься как угодно. Впереди на Retro FM группа Joy, No Doubt и много чего еще. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличной пятницы.
1: Программа с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу уже завтра, в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру +14 200.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: «Свет» – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
7: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности.
8: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Что? Меня снизили.
10: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
11: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
13: Круглосуточно.
14: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
15: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Don't speak. Красота, конечно. И не говори. Сколько там медляков на всей планете перетанцовано под эту музыку. Хотя, мне кажется, что там на планете? Где-нибудь в галактиках и измерениях каких-нибудь параллельных тоже нет-нет, да и да, какой-нибудь инопланетянин под группу No Doubt. Так, важная информация. Собрались, друзья. Шоу «Игра, дорогие гости». Хотелось бы не очень напомнить. Как всегда, каждое воскресенье в 13 часов по Москве Максим Ковалевский встречает знаменитостей. Ну и не просто встречает, там много чего происходит. А главное, задает он этим знаменитостям неожиданные, каверзные, смешные вопросы, которые, кстати говоря, присылаете вы, наши слушатели, на сайт Retro.fm. Это нужно делать. И если дорогой гость отвечает неверно, а такое случается регулярно, то можно заработать приличную сумму денег. Проверено на практике. В общем, согласитесь, что это довольно выгодно, между прочим. В это воскресенье в шоу «Игру, дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Роман Юнусов. Так что такое пропускать нельзя. Встречайте и включайте Retro.fm в 13 часов. В воскресенье скучно точно не будет. Ну а вопрос, напомню, отправляйте на сайт retro.fm.ru.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
5: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: 2 октября, пятница на календаре. Слушайте, а сколько сегодня праздников? Ничего себе, хочется сказать. Так, Всемирный день улыбки сегодня. Так, улыбаемся, но это мы завсегда рады. Праздник Плие, да? Всемирный день таблицы умножения. Так, умножаем наше хорошее настроение, естественно. День рождения электронной почты. Тоже 55 лет назад, кстати говоря, родилась. День путания следов в осеннем парке. Ну, там много же, очень много праздников. Всемирный, так, подождите, Международный день социального педагога. Вот такой есть. Те, кто причастен, тоже поздравляем. Вот если кого-то забыл, вы знаете, для этого есть Феличита в эфире Ретро ФМ. Кстати, вот это что еще последнее? Всемирный день без алкоголя. Что-то не расслышал последнее. Может, неправильно прочитал что-то. Так, все, ищем поводы. И даже, мне кажется, тут искать не надо. Все есть уже. Свое добавляем. В Филичту обращаемся. Через 10 минут прямо здесь на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Прощаюсь с вами до завтра, до субботы в 13 часов в программе Ю. Будем разговаривать о танцевальной музыке 80-х годов. Все, пока. Счастливо.
1: Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Вводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Стрелки на часах сошлись в главной точке в Москве. 14.00. Филичита на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Реконструкцию международного терминала аэропорта Владикавказ планируют завершить в следующем году. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи главы Северной Осетии с руководством Новопорт-холдинга. Кроме того, будет построен новый терминал повышенной комфортности и расширена география полетов. Миняйло подчеркнул, что реализация проектов увеличит пропускную способность аэропорта. Напомню, ранее сообщалось, что на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в 2027 году направят 700 миллионов рублей. Около 800 миллионов рублей направят на развитие правобережного района в текущем году. Такие данные озвучили на выездном совещании правительства республики, которое провел Борис Джанаев. Средства предусмотрены на строительство и ремонт 43 объектов. В их числе три проекта благоустройства, детская художественная школа, капитальный ремонт детских садов, умные площадки и 32 участка местных дорог. Кроме того, финансирование направят на предоставление жилья детям-сиротам, субсидии молодым семьям и помощь пострадавшим в теракте. Актуальные расписания городских маршрутов начали размещать на остановках во Владикавказе. Как сообщает Комитет по транспорту Северной Осетии, после завершения этой работы информация появится на остановках межмуниципальных направлений. Это позволит жителям заранее планировать поездки и узнавать время прибытия нужного маршрута. Жители Северной Осетии могут оплачивать счета за воду, отопление, канализацию через мобильное приложение «Вода онлайн». Как сообщает Республиканский водоканал, в нем уже зарегистрировались более 80 тысяч жителей. В приложении пользователи также могут передавать показания счетчиков, проверять задолженность, смотреть историю начислений и отправлять заявление через цифровой абонентский отдел. В Музее театрального искусства проходит выставка «Дыхание Осетии». На ней представлены работы известных осетинских художников. Экспозиция включает портреты, пейзажи, сюжетные композиции, эскизы театральных декораций. Посетить выставку можно до 5 декабря по адресу улица Горького, 30. Хета Кахполов успешно выступил на всероссийских соревнованиях по дзюдо. Как сообщает Минспорт Республики, турнир проходил в Москве. В нем приняли участие около 150 спортсменов со всей России. Кахполов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 81 килограмма. Курс доллара на сегодня 83 рубля 25 копеек. Курс евро 94 рубля 53 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: большое семейство Глуховых и Бондарчук поздравляют Юлию Глухову с днем рождения, желает ей счастья, здоровья, семейного благополучия. Дочки, Алина и Диана передают привет Александру и Ирине, маме и папе. Поздравляют с началом отпуска, желают отличных выходных на даче, хорошей погоды, позитивного настроения. А Александр из Комсомольска-на-Амуре поздравляет дорогую подругу Юлию Нефедову с днем рождения, желает крепкого здоровья, счастья, успехов всего и побольше. Друзья, продолжим совсем скоро.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Елена поздравляет сотрудников Роскадастра Мариуполя с пятницей. Желает прекрасного настроения, солнечного дня. Работ поменьше, а зарплат побольше. Татьяна передает привет Диане, любимой дочке из Москвы. Поправляйся скорее и вперед на соревнования по плаванию. Татьяна, ну, пожалейте ребенка. Может, она хочет отдохнуть немножечко. Но мама неуклонна. Отправляйся, говорит, на соревнования, ты обязательно победишь. Ну и, наконец, Серега поздравляет дорогого друга Дмитрия Васильева с днем рождения. Желает ему крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

будь здоров.

0: Елизавета из Москвы передает привет подруге Алине Боевой из Новокузнецка. Желает успехов в учебе и терпения. Алексей Тюменев передает привет Евгении Шумской из Северно-Байкальска. Это республика Бурятия. Поздравляет с наступающим днем учителя. Оставайтесь такой же замечательной. Вот какое сообщение. Ну а Елена из Дмитрова передает привет своим любимым мужу Олегу и дочке Машеньке.
1: Реклама.
2: Что? Меня снизили.
3: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
4: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост Всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
5: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
8: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
10: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Это Абба Феличите на Ретро FM, друзья. Читаю ваши сообщения, но те, которые подписаны, естественно. Ирина из Москвы передает привет сотрудницам отдела назначения пенсии Наталье и Ирине. Пусть предстоящие выходные принесут большую порцию позитива, тепла и радости. И всем слушателям отличного настроения. Эдуард из Подольска, поселок Львовский город, передает привет Валентине Тигиной. Желаю ей красоты, пишет Эдуард, обаяния, любви, настроения. Пусть это золотая осень, а 2 октября особенно, подарит теплые впечатления, воспоминания и оставаться всегда такой же милой, привлекательной девчонкой. Ну а Лариса из Дивногорска, это Красноярский край, город на реке Енисей, передает привет своим любимым девчонкам Кате, Кристине и Сашеньке. Я вас всех очень сильно люблю. Сегодня такой чудесный солнечный день. Мы на даче. Завидуем, Ларис.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Анастасия передает привет Юляше своей радости. Хватит играть, пошли работать, пишет Настя из Абакана. Наталья передает привет своим любимым мужчинам, Сибирзяновым, Сергею и Тимуру. Они сейчас дома ждут меня с работы. Ну и, наконец, Ксю передает привет в Чечню, в Грозный, Умару и Рамзану.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
4: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
6: Добро пожаловать в «Алания Синема». С 24 сентября Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в «Алания Синема».
7: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте вы. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Наталья передает привет НПО «Алмаз», поздравляет своих коллег с пятницей, желает своему женскому коллективу процветать, блистать, трудиться на благо Родины. Тань, Юля, Аня, Наташ, держитесь, скоро домой. Сестренка Ириша из Москвы передает поздравления в город Талда Московской области, семью Брюхановых, Константина и Ларису с янтарной свадьбы. Желаю взаимопонимания, благополучия, радости, удовольствия друг от друга. Коллеги из Уфы поздравляют Машеньку Давыдову из Ижевска с днем социального педагога. Терпение, чуткости в ее нелегком труде, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и профессиональных успехов.

0: передает коллективу... Привет коллективу Бюро переводов «Академия красоты» из Одинцова. Напарнице Сабинушке такое сообщение. Держись до конца рабочей недели, совсем чуть-чуть мы справимся. И да, мы лучшие! Точно, Елена! Алексей Александров из Саратова поздравляет своего коллегу и земляка Юрия Зуева с днем рождения. Желает ему здоровья, отличного настроения и удачи. Ну а Вика и Елена поздравляют Илью, сильного и доброго, прекрасного мужа и заботливого папу, сыночка и дочки с 35-летием, с юбилеем. Будь крепок, здоровьем, силен, пусть тепло семейного очага и любовь близких согревает тебя повсюду.
1: Реклама.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Смартфон.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.

Крис Кельми завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро FM в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Виктория из Мытищ поздравляет своих подруг и коллег Аню, Юлю, еще одну Юлю с наступающим Днем Учителя. Здоровья, позитива, понимания. Александр из Ленинградской области поздравляет любимую жену с годовщиной свадьбы, чтобы все удавалось в огороде и в новом парнике. Так, коллектив швейной фабрики из округа Гагарина поздравляет с днем рождения прекрасную женщину Ольгу Беляеву. Желает всего самого наилучшего, здоровья, счастья, благополучия. Ну, а Галина из Пятигорска, Ставропольский край, передает привет своей сестре Тасе, поздравляет с прошедшим праздником, желает плодотворной работы. На этом все, друзья. Завтра с 2 до 3, как всегда, ваши приветы и поздравления. Филичите на Ретро FM.

0: реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: впереди Сиси Кетч, Игорь Саруханов и Secret Service. А прямо сейчас у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Спрос на бензин в России был частично выше, чем в прошлом году из-за ажиотажа. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Сейчас ситуация меняется. Также, по его словам, около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС в России приходится на крупные вертикально интегрированные компании. Они социально ответственно сдерживают цены. В свою очередь, нефтяные компании принимают меры для обеспечения стабильной работы своих нефтеперерабатывающих заводов. Время стирается, а путь от Москвы до Минска займет всего около 2,5 часов. Сейчас это от 7 до 10. Добиться сокращения позволит высокоскоростная ЖД-магистраль. Об этом рассказал зампредседателя российского правительства Алексей Верчук. Он напомнил, меморандум по строительству ВСМ между столицами России и Беларуси был подписан в рамках заседания Совета министров союзного государства. Для поездки в Танзанию потребуется обязательная местная страховка. Ее ввели власти страны. Полис стоит $44 и действует до 92 дней. Он покрывает экстренную медицинскую помощь и эвакуацию. Как передает Интерфакс, оформить страховку можно заранее, онлайн или при въезде. Отмечается, из африканских стран россиян больше всего интересует именно Танзания. Туристы стали в 3 раза чаще искать билеты в этом направлении. Почти 2000 человек задержала французская полиция во время новых акций протеста школьников. С начала недели учащиеся лицеев по всей стране требуют от власти пересмотреть перегруженное расписание уроков, решить вопрос нехватки преподавателей и заняться другими проблемами, которые накопились в сфере образования. Президент Франции Эммануэль Макрон признал проблемы в системе образования и пообещал их решить. Русский язык вошел в программу средних школ в Центральноафриканской Республике. Об этом заявили в Россотрудничестве. Там уточнили, постановление было подписано в конце сентября. Но вскоре заговорят на русском и бразильцы. По сообщению Минпросвещения, об этом договорились представители профильных ведомств двух стран. Также премьер-министр Михаил Мишустин утвердил масштабный план продвижения русского языка в мире. И о валюте на эту пятницу: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94,53. Пока все. А далее на Ретро FM встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: я бы посоветовал главному герою этой песни четко узнать, кто она такая для него. И тогда, глядишь, скажет синеглазая все, что нужно. 15 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ. Владимир Высоцкий и Пэтти Райан.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Алло, Юнусов?
4: Да, здрасте, кто это?
3: Это Максим Ковалевский, не спишь?
4: Нет.
3: Я хотел уточнить, ты придешь ко мне в воскресенье в час дня в шоу-игру «Дорогие гости»?
4: Конечно, с удовольствием.
3: Молодец, красавчик, обожаю тебя и жду в воскресенье в час дня.
4: Хорошо.
3: Друзья, Роман Юнусов, комедий-клабщик, КВНщик, телеведущий, придет ко мне в гости. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачная погода, дождь. Температура воздуха около 10 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
6: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
7: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
8: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Объявление на Ретро-ФМ.
13: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
12: Телефон рекламной службы 54 11 00.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Между прочим, даже врачи рекомендуют бороться с осенней хандрой и депрессией с помощью активных физических действий, друзья. А лучшие физические действия, как известно, танцы. Танцуем с любимой музыкой уже совсем скоро на Ретро-ФМ. Ace of Base, Владимир Пресняков и Бонни М. В Москве 15 часов и 35 минут.
1: Реклама. Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Марбашова, 64А. Возможно, противопоказание. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Марбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: опытом понимаешь, что лучшие знаки внимания – это денежные знаки. Ну, впрочем, музыкальные тоже совсем неплохи. Ace of Base – знак на Retro-FM в 15.49. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас группа «Аха» и песни из фильма и служебный роман.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь. Выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск, Сакар.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
11: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы «Мир».

0: В Москве 16.00 на Retro FM. Впереди лучшие любимые Ингрид, группа Ариэль и Сандра.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Во Владикавказе 7 октября в 10.40 проведут плановую проверку муниципальной системы оповещения населения. Как сообщает городская администрация, прозвучит сигнал «Внимание всем!» с включением электросирен и громкоговорителей. Также будет осуществлен перехват теле- и радиовещания с передачей проверочной информации. Жители просят сохранять спокойствие, проверка носит плановый характер. Актуальные расписания городских маршрутов начали размещать на остановках во Владикавказе. Как сообщает Комитет по транспорту Северной Осетии, после завершения этой работы информация появится на остановках межмуниципальных направлений. Это позволит жителям заранее планировать поездки и узнавать время прибытия нужного маршрута. За минувшие сутки во Владикавказе зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Причина – резкое ухудшение погодных условий. Госавтоинспекция призывает водителей снижать скорость и увеличивать дистанцию в дождь, а также замедляться до полной остановки у нерегулируемых переходов. Пешеходам рекомендовано носить световозвращающие элементы, соблюдать правила перехода и не отвлекаться на гаджеты и наушники у дороги. Около 2,5 миллиона рублей лишилась жительница Владикавказа при попытке купить автомобиль через мессенджер. Как сообщает МВД по Северной Осетии, 50-летняя женщина нашла объявление о продаже иномарки. В переписке неизвестный представился менеджером и сообщил, что нужны деньги, в том числе на таможенное оформление и доставку автомобиля. Получив средства, мошенники перестали выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор напомнил правила безопасного сбора грибов. Грибы нельзя собирать вдоль дорог, возле свалок и промышленных зон. Они могут накапливать тяжелые металлы и другие вредные вещества. В ведомстве также советуют не брать незнакомые грибы, даже если они похожи на съедобные, и не доверять народным способам проверки. При первых признаках отравления необходимо сразу обращаться за медицинской помощью. В Музее театрального искусства проходит выставка «Дыхание Осетии». На ней представлены работы известных осетинских художников. Экспозиция включает портреты, пейзажи, сюжетные композиции и эскизы театральных декораций. Посетить выставку можно до 5 декабря по адресу улица Горького, 30. Официальный курс американского доллара на сегодня – 83 рубля 25 копеек. Курс европейской валюты – 94 рубля 53 копейки. Это были новости на Retro FM.
1: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
3: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Его секрет очень прост. Музыку нужно писать не длинную и очень ритмичную. Это Herbie Hancock на Retro-FM в 16 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Глория Гейнер, Мурат Насыров и Крис Норман.
1: Программа с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу уже завтра, в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачная погода, дождь. Температура воздуха около 10 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
7: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Сегодня уже пятница, друзья, а значит, пора начинать думать над планами на выходные. Не забудьте вы в свои планы внести важный пункт прослушивания шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Как всегда, каждое воскресенье в час дня Максим встречает знаменитости и задает им неожиданные каверзные и смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если «Дорогой гость» отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Согласитесь, это и выгодно, и интересно. Кстати, в это воскресенье в шоу-игру «Дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Роман Юнусов. Не пропустите. Включайте Ретро-ФМ в час дня, скучно не будет. А ваши вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в «Алания Синема». С 24 сентября Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в «Алания Синема».
3: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
4: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Реклама. Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Вечер пятницы продолжает приближать нас к первым октябрьским выходным 17.00 в Москве. С новостями нас на Ретро-ФМ продолжает знакомить Игорь Акулов.
1: Всем добрый вечер. Валентина Матвиенко на открытии осенней сессии Совета Федерации назвала приоритеты палаты на новый бюджетный цикл. Это обеспечение обороноспособности страны, детское здравоохранение, модернизация социальной инфраструктуры и обеспечение сбалансированности региональных бюджетов с учетом ответственных мер поддержки и умной долговой политики. Сенаторы также рассчитывают рассмотреть законопроекты о стимулировании семейного предпринимательства, развитии фондового рынка и регулировании особых экономических зон. Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за ударов дронов по объектам «Озон». Для продавцов устанавливается отсрочка по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий. Меры касаются селлеров, зарегистрированных после 1 декабря 2025 года, чей ущерб превысил 5% годового дохода. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени налоговой. Сначала аферисты отправляют россиянам бумажное уведомление с требованием исправить декларацию или подтвердить доходы, что создает ощущение официальности, а затем присылают на электронную почту фишинговую ссылку на поддельный сайт ФНС, где просят ввести данные якобы для авторизации. Все введенное мгновенно попадает к мошенникам, которые могут использовать данные для новых атак и сбора персональной информации. Россияне массово расхотели вкладываться в жилье. Большинство перестало считать недвижимость лучшим активом для инвестиций и наиболее востребованным и прибыльным в ближайшие 10 лет. Ее назвали лишь 3,8 респондентов. Каждый второй участник исследования затруднился назвать наиболее выгодный сегмент для инвестиций. А среди недвижимости сильнее всего инвесторов интересуют склады и логистические объекты, таких 12%, а также торговые площади, гостиницы и апартаменты. И группа The Beatles выпустила расширенное переиздание классического альбома «Rubber Soul». В расширенное издание вошли оригинальный мономикс, американская версия альбома, 24 ранних студийных записи, включая 20 ранее не выпускавшихся дублей, 3 домашние демозаписи, среди которых прежде неизвестный набросок песни Джона Леннона «Little Girl». «Rubber Soul» вышел 3 декабря 1965 года и стал переходом от раннего бит-попа к более сложным песням и студийным экспериментам. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 83 рубля и 25 копеек. Евро на отметке 94 рубля и 53 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Музыкальный привет всем, кто с интересом смотрит на ночное небо. Ищет путеводную звезду, указывающую верное направление. Падающую звезду, чтобы успеть загадать желание. Или просто наслаждается видами звезд, которыми усыпан небосклон. И на нашем музыкальном небосклоне продолжают сверкать настоящие суперзвезды. Через 3 минуты нам на Retro FM споют Юрий Антонов и Ким Уайлд. А за эту песню спасибо группе «Мираж». Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного пятничного вечера. Столица 17:20.
1: Реклама.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Для кого-то одиночество – наказание, для кого-то награда. Кто уже устал от коллег, рабочей, офисной суеты, возрадуйтесь. Вечер пятницы вот-вот избавит вас от всего этого. Да, и улыбайтесь, друзья, ведь сегодня Всемирный день улыбки. Уверен, многие поклонники танцевальной музыки 80-х годов улыбнутся, когда узнают, что завтрашний выпуск программы «Ю» будет посвящен хитам дискотек тех лет. Напомню, что каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха наших любимых музыкантов, ставит всем известные хиты и иногда даже уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» завтра на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Не пропустите!
1: Реклама. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика». Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроймест. ООСЗ-20 Югстроймест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
3: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
4: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
8: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Как шутят умудренные жизненным опытом люди, если сторониться всех неприятностей, можно пройти мимо всех удовольствий. А поскольку все возможные неприятности, что поджидали нас на минувшей рабочей неделе, уже практически позади, не откажите себе в удовольствии провести вечер пятницы под отличную музыку. О том, что наша жизнь прекрасна, напоминает группа Ace of Base на Retro FM в 17:47 по Москве. Меня зовут Олег Орлов, всем доброго вечера. Еще немного классной музыки до конца этого часа нам подарит Абба и Дубы-колдуны.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.

0: 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
5: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
12: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
13: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: 6 вечера в столице. В начале нового часа у нас на ретро-ФМ песни с кавказской пленницы группа Bad Boys Blue.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Во Владикавказе 7 октября в 10:40 проведут плановую проверку муниципальной системы оповещения населения. Как сообщает городская администрация, прозвучит сигнал «Внимание всем» с включением электросирен и громкоговорителей. Также будет осуществлен перехват теле- и радиовещания с передачей проверочной информации. Жители просят сохранять спокойствие, проверка носит плановый характер. Актуальные расписания городских маршрутов начали размещать на остановках во Владикавказе. Как сообщает Комитет по транспорту Северной Осетии, после завершения этой работы информация появится на остановках межмуниципальных направлений. Это позволит жителям заранее планировать поездки и узнавать время прибытия нужного маршрута. За минувшие сутки во Владикавказе зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Причина – резкое ухудшение погодных условий. Госавтоинспекция призывает водителей снижать скорость и увеличивать дистанцию в дождь, а также замедляться до полной остановки у нерегулируемых переходов. Пешеходам рекомендовано носить световозвращающие элементы, соблюдать правила перехода и не отвлекаться на гаджеты и наушники у дороги. Около 2,5 миллионов рублей лишилась жительница Владикавказа при попытке купить автомобиль через мессенджер. Как сообщает МВД по Северной Осетии, 50-летняя женщина нашла объявление о продаже иномарки. В переписке неизвестный представился менеджером и сообщил, что нужны деньги, в том числе на таможенное оформление и доставку автомобиля. Получив средства, мошенники перестали выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор напомнил правила безопасного сбора грибов. Грибы нельзя собирать вдоль дорог, возле свалок и промышленных зон. Они могут накапливать тяжелые металлы и другие вредные вещества. В ведомстве также советуют не брать незнакомые грибы, даже если они похожи на съедобные, и не доверять народным способам проверки. При первых признаках отравления необходимо сразу обращаться за медицинской помощью. В Музее театрального искусства проходит выставка «Дыхание Осетии». На ней представлены работы известных осетинских художников. Экспозиция включает портреты, пейзажи, сюжетные композиции и эскизы театральных декораций. Посетить выставку можно до 5 декабря по адресу улица Горького, 30. Официальный курс американского доллара на сегодня – 83 рубля 25 копеек. Курс европейской валюты – 94 рубля 53 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: В пятницу дела наши, как правило, идут хорошо. Многим даже не важно, куда идут. Главное, что мы идем в сторону выходных. В припрыжку, под хорошую музыку, что дарит нам Red FM. Все-таки для тех, кому важно географическое направление, вот только что посмотрели в сторону Франции. Благодаря этой песне Мэгги Рейли. 18:19 точное московское. Вы слушаете Retro FM. Далее в нашем эфире Катя Лили, группа Scorpions. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Retro FM.
3: Алло, Юнусов?
4: Да, здрасте, кто это?
3: Это Максим Ковалевский, не
4: о,
3: спишь?
4: Нет.
3: Я хотел уточнить, ты придешь ко мне в воскресенье в час дня в шоу-игру «Дорогие гости»?
4: Конечно, с удовольствием.
3: Молодец, красавчик, обожаю тебя и жду в воскресенье в час дня.
4: Хорошо.
3: Друзья, Роман Юнусов, комедий-клабщик, КВНщик, телеведущий, придет ко мне в гости. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Retro FM. Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 7 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха – 7-9 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
5: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Что? Меня снизили.
9: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки!
10: Успокойтесь, это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
11: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
12: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Добро пожаловать в «Алания Синема». С 24 сентября. Юра Борисов. В фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращается. Возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в «Алания Синема».
14: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62 0000. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
15: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
16: Командные випки на 5 мест.
15: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
16: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
15: Клуб CyberX.
16: Мощное железо и топовая периферия.
15: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
16: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
15: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
16: Круглосуточно.
17: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Кто-то пошутил, что пятница не просто так придумана, а для того, чтобы нейтрализовать неприятное послевкусие понедельника. Ну, с такой музыкой, почти что праздничной, это получается здорово. Правильно говорят, что пятница, может, и не самый большой праздник, зато самый постоянный. 18.35 в столице. Далее над нашим пятничным настроением поработают на Ретро-ФМ и тайп, и поющие гитары.
1: Реклама.
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
5: «М2 Connect». Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. «М2 Connect». Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: секрет женского счастья прост. Как говорят сами женщины, заботливый мужчина, желательно красавчик, ну, как герой этой песни. Парочка бриллиантов, новые туфли, красивый маникюр, лучшая подруга рядом, которая тебе хоть чуть-чуть, но завидует. Майкл Джексон на Ретро-ФМ, 18.49, время московское. Меня зовут Олег Орлов, всех приветствую. До конца этого часа еще послушаем Роя Орбисона и Михаила Муромова.
1: Реклама.

0: Авито услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
1: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
9: О чем молчат мужчины?
10: Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
2: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Интернет-поток Retro FM San Remo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo. 12+.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: В Москве 19.00. Наталья Ветлицкая и Сиси Кетч готовы встретить нас в начале нового часа на Ретро FM. Ну а последние новости расскажет нам Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. В МВД предложили увеличить максимальный штраф за неисполнение обязанностей поручителя в уголовном деле до 33 тысяч рублей. Это более чем втрое по сравнению с нынешними 10 тысячами. Одна из главных причин таких предложений – инфляция. В пояснительной записке указано, что нынешние размеры штрафов не менялись с 2008 года, из-за чего они перестали выполнять профилактическую функцию и суды стали реже применять эти нормы. В МВД считают, что более высокие штрафы повысят ответственность поручителей и других участников процесса. В РЖД сообщили, что с 1 декабря сбор за возврат билета на поезда дальнего следования составит от 1 до 10% от стоимости вместо прежнего единого. Его размер будет зависеть от времени, оставшегося до отправления. Размер сбора будет определяться в процентном соотношении к тарифу. 1% при возврате за 45 суток и более до отправления, 3% от 30 до 44 суток, 5% от 10 до 29 и 10% за 9 и менее суток. В компании пояснили, что чем раньше пассажир возвращает билет, тем меньше денег он теряет. Роспотребнадзор сообщил, что с начала этого года предотвращено более 65 миллионов попыток продажи упакованной воды с отклонениями от установленных требований. С января по август этого года в оборот введено 10,7 миллиардов литров упакованной воды, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на отечественную продукцию пришлось 98,4% объема, а дистанционные продажи выросли почти на 92%. Разрешительный режим позволяет проверять маркировку упакованной воды на кассе и блокировать продажу продукции с нарушениями. В Российском Союзе туриндустрии предупредили, что перед новогодними праздниками мошенники начали использовать в мессенджерах боты для подбора туров, через которые предлагают оплатить несуществующие поездки. Такие боты сначала собирают информацию о потенциальном клиенте, в том числе с помощью опросов о бюджете на отдых, затем формируют персональное предложение и направляют платежную ссылку. Кроме того, злоумышленники создают фальшивые сайты отелей, баз отдыха и глэмпингов с привлекательными предложениями и призывают срочно внести оплату. И болгарский шахматист Волен Дюльгеров обыграл 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена, после чего устроил эмоциональное празднование. Сразу после окончания партии он разорвал на себе футболку, снял штаны и начал громко кричать, отмечая победу. Видео с трансляцией опубликовала платформа chess.com. Карлсен играл белыми и признал поражение на 21-м ходу, а команда болгарского шахматиста Nine Z Team по итогам соревнований заняла первое место при призовом фонде турнира в 25 тысяч долларов. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 83 рубля и 48 копеек. Евро 94 рубля и 32 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Есть версия, что пессимисты втихаря отпивают полстакана у оптимистов. Это вопрос о том, чей стакан наполовину пуст, а чей наполовину полон. Как бы то ни было, нам, оптимистам и реалистам, настроение добавляет наличие пятницы на календаре и любимая музыка, что звучит здесь, на Ретро-ФМ. Это «Экзотик Поп Дуэт Кармен». Далее будем подпевать, причем с большим удовольствием, в группе «Комбинация» и Стиви Вандеру в столице 19.20. Меня зовут Олег Орлов. Здравствуйте.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит, расскажу уже завтра, в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 7 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха – 7-9 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Что? Меня снизили.
7: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
8: Успокойтесь, это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
9: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще две комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
12: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
13: Меню для счастливого человека.
12: С 9 до 14 часов завтрак.
13: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
12: На обед вкуснятина.
13: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
12: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
13: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
12: Кафе «Юг-34». 34.
13: Счастье есть.
12: Джанаева 34.
13: Доставка 8-999-844-34-34.
12: Или через приложение Яндекс.Еда.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: отличный повод погреться в ритме танца, подвигаться под эту песню, подражая заводному Мику Джаггеру, лидеру группы Rolling Stones, которого как раз и упоминают Maroon 5 и Кристина Агилера. Кстати, друзья, товарищи горожане, не кажется ли вам, что пора уже отопление включать? А то народ уже кое-где шутит, типа в варежках и шапке спать придется лечь, а в деревне люди затопили печь. Ну, октябрь как-никак на календаре. Продолжаем радоваться осени под музыку Ретро-ФМ и радоваться первым октябрьским выходным, которые уже фактически наступили и которые будут наполнены на Ретро-ФМ очень интересными событиями. Например, шоу «Игра, дорогие гости». Каждое воскресенье в 13:00 Максим Ковалевский встречает знаменитости и задает им неожиданные, каверзные, смешные вопросы, которые присылаете вы, наши дорогие слушатели. И если дорогой гость отвечает неверно, вы можете заработать приличную сумму денег. В ближайшее воскресенье в шоу «Игру, дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Роман Юнусов. Включайте Ретро-ФМ в это воскресенье в 13:00. Скучно не будет. А ваши вопросы мы принимаем на нашем сайте retrofm.ru.
1: Реклама. Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть Makita, даже Bosch. И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
4: «М2 Connect». Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. «М2 Connect». Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: love to hate you. Музыкальная история о том, что мы можем любить, ненавидя, или ненавидеть, любя. Кстати, в немецком языке есть слово «Hassliebe», которое переводится примерно как «чувство, колеблющееся между любовью и ненавистью», и описывает противоречивые отношения или сильные эмоции, когда человек одновременно и притягивает, и отталкивает. Всего одно слово. А группа «Energy» посвятила этому чувству целую песню. Ее как раз и слушаем на Retro FM в 19:49 по московскому времени. Я Олег Орлов, желаю вам, друзья, приятного музыкального вечера.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо.

0: ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
2: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главный «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 8 вечера в Москве. Совсем скоро подпоем Михаилу Боярскому и станцуем «Лунную Калимбу» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Во Владикавказе 7 октября в 10:40 проведут плановую проверку муниципальной системы оповещения населения. Как сообщает городская администрация, прозвучит сигнал «Внимание всем» с включением электросирен и громкоговорителей. Также будет осуществлен перехват теле- и радиовещания с передачей проверочной информации. Жители просят сохранять спокойствие, проверка носит плановый характер. Актуальные расписания городских маршрутов начали размещать на остановках во Владикавказе. Как сообщает Комитет по транспорту Северной Осетии, после завершения этой работы информация появится на остановках межмуниципальных направлений. Это позволит жителям заранее планировать поездки и узнавать время прибытия нужного маршрута. За минувшие сутки во Владикавказе зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Причина – резкое ухудшение погодных условий. Госавтоинспекция призывает водителей снижать скорость и увеличивать дистанцию в дождь, а также замедляться до полной остановки у нерегулируемых переходов. Пешеходам рекомендовано носить световозвращающие элементы, соблюдать правила перехода и не отвлекаться на гаджеты и наушники у дороги. Около 2,5 миллионов рублей лишилась жительница Владикавказа при попытке купить автомобиль через мессенджер. Как сообщает МВД по Северной Осетии, 50-летняя женщина нашла объявление о продаже иномарки. В переписке неизвестный представился менеджером и сообщил, что нужны деньги, в том числе на таможенное оформление и доставку автомобиля. Получив средства, мошенники перестали выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор напомнил правила безопасного сбора грибов. Грибы нельзя собирать вдоль дорог, возле свалок и промышленных зон. Они могут накапливать тяжелые металлы и другие вредные вещества. В ведомстве также советуют не брать незнакомые грибы, даже если они похожи на съедобные, и не доверять народным способам проверки. При первых признаках отравления необходимо сразу обращаться за медицинской помощью. В Музее театрального искусства проходит выставка «Дыхание Осетии». На ней представлены работы известных осетинских художников. Экспозиция включает портреты, пейзажи, сюжетные композиции и эскизы театральных декораций. Посетить выставку можно до 5 декабря по адресу улица Горького, 30. Официальный курс американского доллара на сегодня – 83 рубля 25 копеек. Курс европейской валюты – 94 рубля 53 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Если за вашим окном нудный дождь, на который жалуются герои этой песни, смывает накопившуюся осеннюю городскую пыль, а заодно и остатки желания идти на работу, это нормально. Это даже полезно и улицам, которые становятся чище, да и вам, если завтра на работу идти не нужно. Настраивайтесь на приятный отдых под музыку Retro FM. Это группа Silent Circle. Далее у нас группа Браво и Майкл Джексон. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера. 19 минут 9 в Москве.
1: Реклама. Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Современные технологии лучших московских клиник. Теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. Орикс, Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
4: Объявление на Ретро-ФМ.
5: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
4: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Обыкновенная история Рикардо Фолли, песня, с которой певец одержал победу на фестивале в Сан-Ремо в 1982 году. А сколько интересных историй, повседневных и эксклюзивных, можно узнать из программы «Ю» на Ретро-ФМ каждую субботу с 13 до 14 часов. Мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты, а иногда и уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Завтрашний выпуск программы «Ю» будет посвящен музыке, которая звучала на танцполах 80-х годов. Не пропустите, будет очень интересно.
1: Реклама.
2: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34».
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: грустно шутят некоторые соотечественники, жизнь — это попытки похудеть и выучить английский. Ну, с английским, если что, могут помочь некоторые любимые артисты. Их лучшие песни, как группа Crowded House, например, чья просто шикарная песня звучит сейчас в нашем эфире. А привести вес в норму помогают очень хорошо вечерние танцы. Без 10:09 в Москве, с 21:00 до полуночи отдохнем в движении на вечеринке Retro FM. Встречайте Руслана Романова, ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения, хороших выходных и прощаюсь до понедельника.
1: Реклама. Топ покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.

0: реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озонкапитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfa.hub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Вот и даже такую жирную музыкальную точку поставили после, казалось бы, безапелляционного утверждения. Но нет, друзья, мы на Retro FM, например, всегда стремимся к лучшему. Вот потому-то и уникальный микс изо дня в день так радует всех, кто настроен на вечеринку Retro FM. Прямо как вы сейчас, а значит, без порции диска удовольствия не останетесь точно. Всем пламенный привет, я Руслан Романов. Танцую вместе с вами до самой полуночи, а в Москве 21:19.
1: Реклама. Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Ветра и в столичном регионе. Тут уж ничего не поделать, против природы не пойдешь. Но зато есть все шансы и возможности скрасить этот зябкий период времени. Вот один из самых проверенных вариантов – регулярно настраиваться на вечеринку ретро-ФМ и согреваться лучшими дискотечными хитами. Мы так и делаем и всем вам советуем.
1: Реклама.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Не такие уж и длинные, долгие ночи у тех, кто регулярно настроен на вечеринку Retro-FM, ведь мы обычно раньше полуночи-то и не расходимся. Хотя, конечно, все зависит и от времени утреннего подъема в том числе. Надеюсь, что уж завтра-то вы точно сможете позволить себе полноценно выспаться, отдохнуть и максимально приятно провести наступающий уикенд. А пока же продолжаем к нему готовиться под лучшую танцевальную музыку. На вечеринке Retro-FM.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Retro-FM.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: строчки, которые вы давно знаете наизусть, мелодии, без которых многие себя уже просто не представляют. Все это и многое другое здесь, на вечеринке Retro FM, которая неизменно появляется в эфире с 21 часа до полуночи каждый день недели. Ну а уж в пятницу-то без танцев, скорее всего, не обойтись, так что это вы удачно зашли. 22:20 в Москве. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу уже завтра, в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

Классический европоп, если так можно выразиться, демонстрирует нам группа «A la carte», которую в теории вы могли бы спутать с другим коллективом аналогичного формата, но знатоки-то точно не ошиблись, услышав этот романтичный призыв «Ring me, honey», что означает «позвони мне, милый», ну или «милая, быть может». Если вдруг вы не могли решиться на аналогичное действие, то вот он, вероятно, самый верный знак. Пора звонить.

0: батуты, станцевать хочется и спеть, и все сразу. Тем более, что вариант на родном языке вы наверняка слышали, а значит, можно использовать его по прямому назначению. Ну, а оригинал же на вечеринке RetroFM представляет нам дуэт «Антик». 22:49 в Москве.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

Добуди, добудай, танцуй, не скучай. Один из тех самых треков, которые в финале трудовой недели создают нужную атмосферу без необходимости задумываться о чем-либо, обеспечивая нас жарким ритмом и возможностью просто от души потанцевать. Всем отличного настроения желаю и самой позитивной пятницы. Я, Руслан Романов, приветствую всех на вечеринке Ретро-ФМ. Третий раунд танцевального супермикса в эфире 23:20 в Москве.

Эрта Кит дебютировала как вокалистка еще в начале 50-х годов 20-го столетия. Ну а первые съемки в кино состоялись у нее еще раньше. И вот вплоть до 10-х годов уже нынешнего века ее и диско, и фильмография пополнялись новыми проектами и ролями. Таким образом, это не что иное, как пример невероятной работоспособности и трудолюбия продолжительностью в более чем полвека. Да уж, впечатляет это, мягко сказано. Еще больше любимых композиций далее на вечеринке Retro FM, столица 23:35. Всем здравствуйте и пламенный привет.

тревожиться уж точно не будем. Пусть улетают и никогда больше не возвращаются. Спокойствие и умиротворение, позитива или ярких эмоций, кому что нужнее, желаю я всем слушателям Ретро-ФМ на наступающих выходных и вообще. Руслан Романов был с вами. Отдохните как следует и снова настраивайтесь на лучшую музыку нескольких десятилетий. Далее встречайте Дмитрия Майорова ровно в полночь на Ретро-ФМ.

0: некоторых случаях бывает. Ждешь официальной команды. Но, как Пола Абдул последние 3 минуты настойчиво просила, скажи мне прямо. У нас и без слов все понятно. Отдыхаем, пока отдыхаете. Актуально официальные выходные. Точно за такое развитие событий. В столице уже 20 минут первого. Кто куда? Лев Лещенко и Скорпионс точно уверенно приближаются к нам на Ретро FM. Скоро их услышим. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем салют и отличных выходных.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

откладывай на завтра. То, что можно вообще не делать. Не расходуем свой ресурс на что-то неважное. Gypsy Kings с 87-го года, с момента выхода этой вещицы. Ну, за такое свободное, ненапряжное времяпрепровождение. Можно сказать, герои для подражания. На ближайшие пару дней можно вдохновиться на подобное. В столице 0 часов 36 минут. На Ретро FM скоро услышим одни из хитов от Art Company и Жень Белоусова.

empty time, and I think to myself, why now? Why me?

вроде не голубых кровей, но точно не абы кто. И тайф на ретро-ФМ. Отдыхаем с вами, как нравится, и с теми, кто нравится. Музыкально явно. До финала этого часа успеем музыкально пересечься с Каомой и веселыми ребятами. В столице 0 часов 49 минут.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет.

I feel без love. Если в разговорной речи не чувствуется, не ощущаются какие-то ошибки, то с текстом это другая история. На одну возможную ошибку скоро станет меньше, потому что специалисты говорят, в русском языке рождается новый союз то, что. Пока он считается ошибкой, но в будущем может стать допустимым. И это не катастрофа, это не криминал. Деградация языка, это просто смена нормы, говорят специалисты. Такие в целом новости. Держу, как говорится, в курсе. В столице 1:20. На Ретро FM скоро отметится Ричард Маркс и Леонид Агутин.

Постояли, посидим. Посидели, полежим. Принимаем так приятные выходные, комфортные позы, что ли. Отдыхаем и проводим время, как всегда, музыкально. Не скучно вместе. Скоро нас музыкально поддержит команды Bad Boys Blue и Secret на Retro FM в столице час 35.

Точное столичное, час 49, где-то уже значительно в выходном плане освоили субботу. Ну и ладно, мы не спешим, смакуем. Скоро к нам на Retro FM потянется Майкл Джексон. Всем отличной, нескучной субботы.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только посмотрите, только послушайте. Ходят легенды, что лишь благодаря студенту по обмену, который привез пластинку Roxette с этой истории из Швеции в Америку, Roxette стали очень популярны за пределами Европы. Узнали, что такое мировой успех. Правда это или нет? Ну, Roxette точно достойны играть везде и всюду. В столице 2 часа 20 минут. На RetroFM как минимум далее отметится Ricky Martin.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

лесу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

Тетрефм, Modern Talking, образца 86-го года. Расклеились тогда немного ребята. Была необходима помощь, но не прямо квалифицированного специалиста, доктора, любимого человека, который способен склеить разбитое сердце и вернуть радость в жизнь. Ну, в целом, давайте как не унываем, отдыхаем. Пока отдыхается, ждем скорого музыкального появления на Retro FM команды кино. В столице 2 часа, практически 36 минут.

А критики отзывались о пластинке прям пренебрежительно и награждали антипремию. И где теперь эти критики? А где Ace of Base? Просто риторически. Столица 2 часа 49 минут. До финала этого часа на Ретро-ФМ еще успеем услышать Альфа Виль и Михаила Боярского.